тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюта дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 15-22 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 20-22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Настрой свою волну.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. На поддержку и сохранение культурного наследия из спецфонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. Средства будут распределены между двумя знаковыми объектами. В Успенском соборе в Жировичах порядка 3,5 миллионов рублей будет направлено на продолжение реставрации уникального иконостаса 17 века. Как сообщил канал ОНТ, работы, начатые в 2025 году, уже позволили полностью восстановить его верхнюю секцию. Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви будет выделено более 260 тысяч рублей. Эти средства пойдут на проведение первоочередных противоаварийных работ Боцлавского костела, включая разработку документации по усилению фундаментов, стен и сводов. Реализация этих проектов внесет значимый вклад при умножении и сохранении историко-культурного наследия страны. В пункте пропуска Бенекони на белорусско-литовской границе проводятся плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В Государственном таможенном комитете отметили, что это может сказаться на затруднении движения следующих через пункт пропуска транспортных средств, и просят учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы сегодня, а также в субботу 13 июня.
1: В мире.
0: Высокопоставленные представители Арабских Эмиратов и Ирана в сфере нацбезопасности провели первую очную встречу с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Белта со ссылкой на информагентство Bloomberg. Переговоры состоялись на этой неделе. Инициатива во многом исходила от Эмиратов. Руководство страны сосредоточено на минимизации возможного ущерба для экономики и безопасности страны. Агентство отмечает, что в начале конфликта Абу-Даби занимал одну из наиболее жестких позиций по отношению к Тегерану среди арабских государств региона. Однако продолжающаяся нестабильность, перебои в торговле и риски для экономики заставили руководство страны пересмотреть свои подходы.
1: Новости региона.
0: До Славянского базара в Витебске остается 34 дня. Накануне официально стартовала акция «35 событий» в преддверии юбилейного международного фестиваля искусств. Символические старты дали на площади Свободы, где в рамках международного пресс-тура, посвященного подготовке и проведению юбилейного фестиваля, презентовали арт-объект, фестивальный календарь и обратный отчет. По задумке, календарь будет меняться ежедневно. Сегодня его начнут перелистывать, и на страницах будут появляться фотографии из летописи Славянского базара. Сначала 1992 год, затем 93 и так далее, год за годом, вплоть до юбилейного сезона. Отдельной частью акции станет утренний перформанс. Каждый день в 8 утра на этой же площадке творческие коллективы будут устраивать небольшое выступление. К ним будут присоединяться гости, друзья фестиваля и приглашенные артисты. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422. Погода на

0: Радио Витебск.
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидаются 15-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: и слезы счастья накрывают с головой от того, что день сегодня восхитительный такой. Да, и выдался, и выдастся обязательно у каждого из нас, потому что, друзья, все, последний рабочий, пятница у нас на календаре, а это значит, что разбудит шоу на максимум, готово заряжать ваше утро позитивом, дабы уже немножко приблизить вас к тому самому моменту отдыха.
1: Ну и не только позитивом, между прочим, еще и хорошей музыкой, друзья, которая на волне, у нас уже заряжена в плейлист. Мы действительно готовы и радовать вас какими-то интересными новостями. Ну и, конечно, подарки, розыгрыш никто не отменял.
0: Естественно. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали! Разбудит шоу «Пятница».
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: вообще, знаешь, залезла сейчас в гороскоп, решила посмотреть твой для начала, и можешь радоваться. В кои-то веки у тебя написано, что сегодня тебе нужно говорить.
1: Ура!
0: И говорить как можно больше. Вот такое вот тоже имеет место быть. Ну, а мне надо просто посвятить время себе. Поэтому я ухожу, занимайся работой один.
1: Ну все, друзья, вот теперь мы с вами остаемся вдвоем на волне радио Витебска. Я и вы все остальные. Вот и так. Потому что Настя будет, как ты там сказала, в поисках себя.
0: Не-не-не, это что-то просто. На глубоком.
1: Я
0: нет.
1: Понял, все, просто тогда отдыхать. Ну ничего страшного, отпустим девочку пораньше. Вот. Ну а конкретно для каждого из знаков зодиака давайте посмотрим, может там еще кому-то сегодня не надо работать, а надо отдыхать. Сегодня овнам стоит сдерживать свой пыл. Слишком сильные эмоции до добра не доведут. Отлично провести больше времени с семьей или любимым человеком. Сейчас вам нужны их добрые слова.
0: Тельцов же будет радовать жизнь. То и дело будут происходить какие-то приятные события. Наслаждайтесь и благодарите за это высшие силы.
1: Сегодня близнецы не должны терять хватку, иначе им грозит стратегический промах. Так что просчитывайте каждый шаг и думайте наперед. Это очень важно.
0: Раки, вам же сегодня стоит общаться аккуратнее. Одно неверное слово, и на вас могут поставить крест. Так что постарайтесь подбирать фразы и не говорить лишнего. Гороскоп советует вам сегодня быть внимательнее абсолютно ко всем людям, потому что все-таки день не совсем простой.
1: Сегодня львам-левушкам придется погрузиться в рутину и бытовуху. Да, будет не особо весело, но очень важно навести порядок и разобраться с делами, которые поднакопились.
0: Вот не знаю насчет дел у дев, но удача будет улыбаться буквально каждую минуту. Не упускайте этот шанс, пользуйтесь всеми возможностями. Это тот день, когда добиться своего можно и легко, и быстро.
1: Ну, как уже было сказано, у нас сегодня с вами у весов язык подвешен, и стоит этим пользоваться. Вы можете отношения наладить и продвинуться по карьерной лестнице. Разве это не здорово? Не теряйте такую возможность.
0: Скорпионов же будут поддерживать все вокруг, и это классно. Вы сможете многого добиться, если будете слышать правильные слова. Также сегодня вам стоит написать какой-то четкий сценарий на будущее. Учитывайте все детали, и тогда вас ждут обалденные результаты.
1: Сегодня стрельцам стоит быть аккуратнее и ответственнее. Эти два качества точно поведут ваши дела в правильном направлении. Но гороскоп сегодня для вас советует о себе не забывать. Вечер оставьте для отдыха и расслабления.
0: А вот козерогам, наоборот, стоит отказаться от своих иллюзий. Пора снять розовые очки и посмотреть на реальность незамутненным взглядом. Далеко не все вам понравится, но пользу точно принесет. Аккуратнее сегодня вам стоит быть с карьерой, потому что все-таки что-то может пойти не по плану.
1: Сегодня водолеям стоит отдавать всего себя работе. Можно здорово продвинуться вверх. Только не забывайте чаще общаться на важные темы с коллегами. Узнайте много нового, и это вам круто поможет.
0: Обычно говорим мы, что вторник – самый продуктивный день недели, но у рыб все пошло не по плану. Сегодня, именно сегодня, в пятницу, они на пике продуктивности. Получаться будет абсолютно все, и при том очень круто. Так что, друзья, беритесь за самые разные задачи и наслаждайтесь процессом, ну и, конечно, результатом.
1: Вообще, рыба – такой интересный знак зодиака. Когда у всех плохо, у рыб хорошо. Когда все отдыхают, рыбы работают.
0: Мне кажется, знаешь, у них и когда у всех плохо, все хорошо, и когда у всех хорошо, у них тоже все хорошо.
1: Ладно, давайте каждый из нас будет немного рыбой в душе.
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Друзья, если кто-то из вас находится прямо сейчас в поисках вакансий, обратите внимание, возможно, кому-то пригодится. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей. Сортировщик вторичного сырья с заработной платой от 1200 до 1350 рублей. Подсобный рабочий с зарплатой от 1100 до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо мобильный 375-29-800. 29 47 68.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Милиция проводит мониторинг мест отдыха граждан. В Витебске прошел международный пресс-тур, посвященный подготовке и проведению юбилейного 35-го Славянского базара. Выпускников учреждений образования Первомайского района Витебска наградили золотыми и серебряными медалями. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: же еще вакансии для всех, кто находится в поисках работы. Предприятию «Полоцкий рынок» города Витебска на постоянную работу требуются экономист, продавцы и повара. Телефон для справок 330904, а также МТС через 29 592 53 30.
1: Вставай! Разбудим шоу! Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что, пятничные автоприветы в студию. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Не, ну, конечно, расписываться еще рано, потому что мы еще ничего не получили в наши мессенджеры. Но обязательно знаю, что сейчас начнут прилетать, знаю, вот эти вот красивые цифры, зеркальные, одночисленные, например, или двухсоставные. В общем-то, все, что прилетит.
1: В общем, любая машина, которая находится рядом с вами, абсолютно подходит для этой рубрики. Да. Главное, чтобы за рулем был человек, который сможет вас услышать, потому что именно к нему мы обращаемся и передаем свои приветы. Ну, а, собственно, дело стоит за малым. Берете, пишите номер, добавляете пару добрых слов и присылайте к нам Viber 7071-071.
0: Знаешь, главное, чтобы за рулем просто был хотя бы человек, да?
1: Ну да.
0: Которого поймали автомобиль. И, тем не менее, да, друзья, даже если никого вы не видите рядом с собой, передавайте, пишите привет от своего номерного знака, вот всему городу. С пятницей поздравляйте. С хорошими выходными наступающими. В общем-то, разгуляй фантазия на полную, как говорится. Ну, а мы ждем несколько музыкальных минут. Друзья, погнали, полетели, автоприветы.
2: С утра пораньше «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: знакомый автомобиль. Ловите его номер, присылайте, фотографируйте, передавайте маленький такой небольшой привет. Зарабатываем пятничную карму. А еще несколько музыкальных минут и все зачитаем. Go!
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
7: И чё ж нам прилетело сюда? Давайте открывать скорее наши мессенджеры. Вот есть Саня. Он говорит Вадиму Сергеевичу, Елене Андреевне Хендай, Сава Хова, нам с тобой отдельный, а также есть здесь автомобили. Вот, пожалуйста, 0769. Марку, к сожалению, не вижу. А также Рено Меган 1673. Вам привет.
8: А с нами опять на нерусском общается Вовка. Говорит бонжур, Скания 366. Всем доброго утра, пятницы. Что касается автомобилей, то они здесь не пойманы. Зато где-то по каким-то там таким красивым дорогам Вова катается, на самом деле. Фотография класс.
7: Лайк. Так, переходим к Наталье. Говорит, приветик от Волевой 5115. Для кого же? А сейчас узнаем. Для автомобиля с номерным знаком 1023. Вот, пожалуйста, серебристый.
8: Так, ответочка от Елены тоже прилетает. Привет всем на Полоцком рынке. От черного Hyundai 1090. Любимому мужу Андрею. Саша на МАЗе. Вадиму на МАЗе. Нам с тобой огромный привет. Всем отличного дня и хорошего настроения. Что касается пойманного автомобиля, то здесь у нас Chevrolet 0472. Вам отдельный привет.
7: Вадим ловит у нас вот такой улов. 1372. Впереди него автобус. Также находится красный автомобиль. Не вижу. Peugeot 204. 1559. А также есть еще авто с номерным знаком 1200. Вам отдельный привет. А также 1090 Hyundai 2152 и 1372. Всем хороших наступающих выходных. А это замечательно. В нашей ситуации так точно. Кстати, друзья, выходные можно провести еще лучше. Ты знала об этом?
8: Я знала, да. Я слышала такую информацию.
7: Слышала информацию. Теперь донесем до всех, чтобы каждый узнал. Витебское дерби ждет вас. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск. 13 июня 17:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Домашний матч МЛ Витебск – это большой футбольный праздник, который нельзя пропустить. Команда твоего города ждет тебя на матче. Ну а мы ждем вас в следующем часу.
0: На радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Милиция проводит мониторинг мест отдыха граждан, парки имени Фрунзе, Партизанской славы, Славянский, студенческий сквер, зона отдыха у реки Витьба и площадь Победы теперь под особым вниманием, в поле зрения сотрудников хулиганства, распития алкоголя и появления в нетрезвом виде в общественных местах, а также другие правонарушения. Отдельное внимание уделяется безопасности на воде. Сотрудники милиции вместе со спасателями от свода продолжают патрулирование берега, чтобы не допустить трагедии. В Летнем амфитеатре прошел международный пресс-тур, посвященный подготовке проведения юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В амфитеатре продолжаются работы. 22 июня здесь пройдет большой концерт «Реквием», и монтажные процессы идут параллельно с подготовкой к фестивалю. Последняя масштабная реконструкция площадки проходила в 2007 году. Директор фестиваля Глеб Лапицкий сообщил, что обновление амфитеатра стало ответом не только на технические задачи, но и на пожелания зрителей. Так, около 90% кресел были заменены или переосмыслены в рамках модернизации. При этом амфитеатр не потерял своей массовости. За счет организации пространства удалось сохранить количество мест, сделать кресло удобнее, проходы шире. И благодаря складывающимся креслам у зрителей будет больше свободы движения. Крыша амфитеатра стала светлее, конструкция прошла дополнительное обследование и испытания. Рассматривался вариант полной замены покрытия. Однако экспертиза показала, поликарбонат, установленный после реконструкции 2007 года, сохранил свои качества и не нуждается в полной замене. Отдельно была обследована арка амфитеатра, проверенный металл, швы, напряжение конструкции, проведена антикоррозийная обработка и покраска. Руководство региона регулирует подготовку к фестивалю, в том числе работу различных служб, чтобы в праздничные дни пребывания гостей и участников фестиваля было безопасным. Об этом сообщил зампредседателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда. Творческие коллективы будут создавать праздничное настроение на всех площадках форума. Состоится фестиваль барабанщиц и мажореток, конкурсы ремесленников, пройдут спортивные мероприятия. Органы внутренних дел в рамках своих мероприятий предложат локации. Также зампредседателя горосполкома Виктор Глушин рассказал, что на улице города на время фестиваля включится праздничная иллюминация. Так, на улице Суворова появится искрящееся ночное небо. Ждут гостей и новые светящиеся фотозоны. Впервые в преддверии Славянского базара пройдет яркий марафон мероприятий, причем не только в фестивальной столице. Выставки, презентационные ролики на разных площадках страны, интервью с деятелями культуры, интерактивные программы помогут погрузиться в историю и современность Славянского базара. В Ледовом дворце прошла церемония вручения медалей выпускникам учреждений общего среднего образования Первомайского района. Приветствую участников и зрителей церемонии. Глава администрации Первомайского района Витебска Евгений Семенович отметил, что успехи выпускников – это общий триумф школьников, их семей и педагогов, которого удалось достичь благодаря силе воли и умению идти к цели. 2026 год для первомайских школьников выдался успешным как в олимпиадном движении, так и в научной исследовательской деятельности. Первомайский район в очередной раз стал первым в области по количеству победителей Олимпиады. 8-я гимназия и 12-я школа вошли в топ-10 лучших учреждений образования Республики Беларусь. На выпускных экзаменах получено 55 стобальных сертификатов. 144 выпускника учреждений образования района наградили золотыми и серебряными

0: медалями. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Витебск по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбуди шоу».

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А вот и новый старт, а это значит, что дальше только больше, друзья, потому что пятница, она разгоняется, но буквально к вечеру. Вряд ли бывает такой человек, который, знаешь, в пятницу с утра таким бодрячком полностью все, а потом к вечеру такой, все, нет настроения, не хочу ничего делать. Но не хочу ничего делать, это как будто норма, потому что кто-то выберет полежать однозначно, но вот прямо сейчас лежать точно не стоит. Все двигаемся к рабочим местам, если вы уже на них, немножечко сочувствия мы, конечно, вам посылаем, но в целом перерыв на кофе никто не отменял. Поэтому вот берем именно кофе, общаемся, приятно проводим время, расслабляемся, ну и, конечно, немножко работаем.
2: И сегодня этаких перерывов может быть 12. Сами подставляйте цифру, какую угодно хотите. Но и, тем не менее, с вами раз будет шоу, у нас же все более принципиальнее. Еще 3 часа мы с вами, а далее будет далее. В общем-то, сейчас-то сейчас.
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на alfa-bank.by и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: четверга на пятницу нужно все растолковывать, объяснять. Потому что многие действительно верят, и многие говорят, что сбываются у них сны. Говорят, что вещи, говорят, что вот просто необходимо им знать, что же они могут значить в эти дни.
1: Да, и мы готовы уже дать такое толкование, друзья. Вам всего лишь нужно в нескольких словах описать то, что приснилось вам в эту замечательную ночь. Можно буквально отдельные яркие моменты, можно цельным предложением, тут уж как вам ближе.
0: Можно хоть двумя словами.
1: Можно хоть одним словом.
0: Да.
1: В целом, возможно, вот снился еж.
0: Во!
1: Все, больше не было ничего. Вот ежа помню, а больше не помню, тоже подходит. Номер Вайбера 7071071. Именно туда мы принимаем ваши сны. Потом, конечно, возьмем короткую паузу, но все для того, чтобы найти толкование, которое сможет подсказать вам, как же двигаться дальше.
0: Мы тут не это самое от себя не будем придумывать. Мы будем все рассказывать по сонникам. Поэтому, друзья, погнали, полетели.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: 8044-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое

0: А мы, друзья, уже готовы. Готовы с вами расшифровывать то, что вам снилось. Вот, собственно, забираю я себе сообщение, которое прислала моя тезка Настя, и ей снилась крыса. Вот так вот. Не еж, а ей крыса. Ментальная связь, можно сказать. И тем не менее, Настя пишет, что вроде как ручная она была. Но вот что касается ручной, это, кстати, неплохо. Потому что видеть ручную крысу во сне, это значит, что вы учитесь справляться с какими-то тревогами, возможно, с какой-то неуверенностью в себе. Если вообще крысы в сонниках — это символ внутренних переживаний, страхов и тревог. Если вдруг крыса была светлая, цвет шерсти был светлый, то это говорит просто о каких-то сомнениях. Если темные, то вы не уверены в себе. Возможно, что-то хотите, но боитесь.
1: Так.
0: Поэтому, если вдруг поймали мышеловку, значит, вы опасаетесь важного решения, но бояться крыс не надо, потому что это всего лишь временные маленькие трудности, которые вы точно преодолеете.
1: Так, есть у нас здесь Светлана. Она пишет, что снилось ей, что дно бутылки коньяка отвалилось, и коньяк вылился в сумку. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это, конечно, не очень хорошо.
0: Пока Влад плачет, я найду толкование.
1: Не-не-не, толкование имеется. Сон, где у бутылки коньяка отвалилось, но это символ нарушения целостности. О чем нам говорят вот сонники это? Если целая, полная она была, то трактуется положительно даже к прибыли. Потому что как нагрянет, как дно вот это вот обвалилось и все вылилось, так и прибыль может к вам прийти. Неожиданный доход, успех в делах, усилия окупятся, возможен подъем в карьере или бизнесе. А также возможно, что со стороны к вам придут нужные вам люди на помощь.
0: Вот. Слушай, ну вполне себе неплохое толкование. Я, кстати, вот решила все-таки поискать еще что-нибудь про крысу для Насти. И вот вернусь к этому сообщению. Оказывается, что еще это может обозначать смену места жительства в обозримом будущем, в ближайшее время. Поэтому, Настя, возможно, вы хотели куда-то переехать, вот значит, должно получиться.
1: Ох, да. Ну а мы въезжаем, друзья, въезжаем по-прежнему в пятницу.
2: Что снилось?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России. Около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. Стало известно, что Купалия в Александрии пройдет в расширенном формате за счет масштабной программы союзного государства. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дётело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
7: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Макс Тайм.
1: Стоим мы на пороге очередного розыгрыша классного бокса с классным наполнением от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Собственно, самое главное Влад уже сказал, но да, действительно, мы буквально в нескольких минутах, секундах, можно сказать, от этого розыгрыша, но нам не хватает еще одного человека, который дополнит наш список. Поэтому сначала играем, забираем пятого финалиста, а потом уже разыгрываем подарок. Собственно, Вайбер для вас открыт, 7071071, а дальше дело за малым. Первым и правильно ответить на вопрос.
1: Замечательно, все именно так и будет, поэтому ваша задача внимательно его послушать и дать первым правильный вариант ответа. И все, вы заскакиваете в последний вагончик. Что, собственно говоря, вопроса, да он сегодня предельно простой. Назовите, пожалуйста, фамилию и имя игрока, который вчера отмечал день рождения в составе футбольного клуба МЛ Витебск. Поехали.
0: Ты слушаешь радио.

0: которые ты любишь.
1: Ну что, все большие молодцы, и действительно, почти не было ошибок, но чуть-чуть были, но все-таки не было.
2: Ну чуть-чуть были, но чуть-чуть не было, ну и ладно.
1: Да, да.
2: Всякое
1: да.
2: бывает, друзья.
1: Смотрите, вчера было у нескольких человек в составе футбольного клуба, не в составе, а в структуре футбольного клуба МЛ Витебск. Но я конкретно спросил, у какого игрока футбольного клуба МЛ Витебск было вчера день рождения. Это Владислав Жук, все верно. Он вчера отмечал свое 32-й день рождения, поэтому наши поздравления, а также свой юбилей вчера отмечал Александр Николаевич. Вот, пожалуйста, между прочим, наш губернатор. И футбольный клуб МЛ Витебск тоже в своих соцсетях его поздравлял, поэтому некоторые варианты ответа прилетели именно такие. Но, друзья,
2: мы можем поздравить обоих,
1: путайте.
2: На самом деле. По крайней мере, что касается эфира, это однозначно так. А вот что касается правильного варианта ответа, то все-таки, да, фамилию игрока мы ждали.
1: Абсолютно верно. Поэтому первой залетает сегодня Анастасия к нам в список. Цифры вашего номера заканчиваются на 212. Ставлю вам лайк на ваше СМС. Все верно, Владислав Жук. Ну и что, друзья, будем заносить в список Анастасию, да?
2: Все верно.
1: И прям через несколько секунд вот это вот все дело будем крутить там тарары, наше колесо. Еще что хотелось бы добавить, вот буквально секунду назад хотел сказать, но перебился. Еще что хочется сказать, друзья, вы не расстраивайтесь, если кто-то не выиграет, потому что список у нас обнуляется, поступали и такие варианты ответа. Поэтому ничего страшного в этом нет, а кто не выиграет сегодня, можете участвовать уже со следующей недели. В принципе,
2: все верно. Нам осталось только прокрутить колесо и узнать имя человека, который все-таки заберет себе свой приз сегодня.
1: Ну, поехали.
0: Макс Тайм.
1: Итак, начинаем.
2: Ну смотри, давай начнем с того, что есть у нас 5 человек, да. Из них 4 девушки и 1 мужчина. Угу. Собственно, вот такой расклад на сегодня. Есть у нас Костя, Света, Лена, Аня и Настя.
1: О,
2: собственно, вот эта пятерка борется за наш подарок, за классный бокс от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Колесо уже в полете.
1: И запускаю. Все, полетело. С яркими красками заискрилось. Ой, красиво все это смотрится. Так, ставлю. Начинает замедляться. Тебе волнительно? Мне тоже.
2: Мне, да. Мне
1: глазам,
2: очень интересно, потому что мне всегда, знаешь, интересно по дням недели. Работает ли какой-то расклад, кто первый, кто последний?
1: Я не знаю, работает или не работает, но сегодня у нас победительницей становится Елена, между прочим.
2: Так, цифры среда, номера. Счастливый день.
1: Цифры номера заканчиваются на 8-5-5.
2: Ой, Лен, я вас поздравляю. Вот для вас среда действительно стала счастливым днем. Мы с вами, конечно же, свяжемся, расскажем, где и как вы сможете забрать свой приз. Обязательно сходите на матч, потому что оно того стоит. Событие невероятное. Ну и, собственно, туда же приглашаем и всех остальных.
1: Потому что, друзья, витебское дерби ждет вас. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск. 13 июня в 17:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Домашний матч МЛ Витебск – это большой футбольный праздник, который нельзя пропустить. Команда твоего города ждет тебя на матче.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
3: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
4: Внимание! Витебск!

0: цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
8: Всем привет, это группа «Добро». У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио «Витебск».

0: Ой, как приятно ребята здороваются с морем в своем треке. Слушай, так по-доброму. Как будто бы это не просто вот водоем какой-то, а настоящий друг.
1: Я не знаю насчет водоема, друга или не друга, но в целом я уже мысленно где-то на море, потому что работать после таких треков, ну честно, ну не хочется совсем. Хочется тоже ехать здороваться с морем.
0: Да, знаешь, в нашей ситуации,
1: обнимать,
0: например, вот из-за достаточно рабочих дней, да, такой, вороны, привет!
1: Вполне, вполне. Мы еще можем здороваться с первым транспортом.
0: Да, тоже первый автобус, привет. Да мы можем переделать вообще треки как угодно. Ну а пока скажем, новый час тебе привет.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В обращении Александр Лукашенко отметил, что Российская Федерация одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом и гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. Проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития братских стран и народов, подчеркнул президент Беларуси. Глава государства пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя отчизны, гражданам России счастья и благополучия.
0: Беларуси.
1: Министр по чрезвычайным ситуациям нацелил сотрудников спасательного ведомства на повышенное внимание к летним лагерям и местам отдыха у воды. Во время семинара совещания в Гомеле Вадим Синявский подчеркнул, весь предусмотренный комплекс мер, рейдовые и профилактические мероприятия в местах отдыха людей и в стихийных зонах купания, применение авиации МЧС, беспилотников, обучение детей плаванию и информирование населения должен быть реализован в полном объеме. В нынешнем году надзорно-профилактические мероприятия проходят во всех стационарных загородных лагерях и более чем 2500 пришкольных лагерей. Особое внимание уделяется состоянию пожарной безопасности и обучению персонала алгоритмам действий в случае чрезвычайных ситуаций. Около 82 тысяч первоклассников сядут за парты белорусских школ в новом учебном году. Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на данные Министерства образования сообщает, что прием документов для зачисления детей в первый класс начинается сегодня. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. Изменений нет, порядок устоявшийся. С 12 июня принимаются документы от родителей, дети которых проживают в микрорайоне учреждения образования. Если родители хотят подать документы на зачисление ребенка в учреждение образования, не проживая на территории, которая закреплена за этой школой, то им необходимо записаться на прием к директору и на этом приеме подать заявление на свободные места. Прием документов у таких семей будет осуществляться после 15 августа. На сайтах школ, гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве поданных документов и заявлений на свободные места. Республиканский праздник Купалия в этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества. Мероприятие уже в четвертый раз пройдет в расширенном формате за счет масштабной программы союзного государства. Ожидается, что на фестиваль «Александрия собирает друзей» приедут гости из почти 30 российских регионов и более 80 мастеров декоративно-прикладного искусства. Впервые на празднике свои ремесла представят 4 региона – Чувашская республика, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды в гостях» в Александрии. Осталось меньше месяца до республиканского праздника. Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Let's get the party started.

0: Ну что, друзья, кто вчера смотрел церемонию открытия от, между прочим, чемпионата мира? Ну, согласитесь, шоу невероятного масштаба. Ну и как вишенка вот этого, знаешь, на тортике выступление, конечно же, Шакиры с ее треком.
1: Ну вот как раз-таки это выступление я уже посмотрела не один раз, по крайней мере, что касается сегодняшнего утра.
0: Да.
1: Поэтому, да, если кто-то не видел, обязательно гляньте и само открытие, и само выступление. Потому что, мне кажется, даже песня начинает звучать как-то по-другому, когда ты ее видишь в таком исполнении.
0: Абсолютно верно. Даже те, кто далек от этого вида спорта, от футбола, вы просто посмотрите церемонию открытия, почувствуйте атмосферу праздника. Потому что для большинства людей это тоже праздник. Например, есть же те, которые не покупали билеты на стадион, но есть те, которые просто прилетают на это время в страны, где проводится, и просто наслаждаются, кайфуют от того, как все обустроено. Ну, согласись, это просто невероятное прекрасство.
1: Конечно, была бы возможность, с удовольствием бы слетала и посмотрела, потому что, мне кажется, оно того стоит. И в целом огромнейшее количество и звезд, да и в целом людей простых, если можно так выразиться, да, действительно просто находят какой-то приятный момент в этом во всем. Не для того, чтобы просто посмотреть игру, а просто чтобы кайфануть от самой атмосферы.
0: Ну, на это мы уже опоздали, я имею в виду, на церемонию открытия, только если до июля он пройдет, только если через 4 года теперь. Вот, пожалуйста. Ну, а раз будет шоу, с вами будет, конечно же, каждый день по будням. Продолжаем.
2: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Видали, какой вчера дождик прошел в нашем областном центре? Вот буквально на 5-10 минут, но такими крупными дождинами, что просто невероятно. И круто было бы выйти под этот дождь.
1: А ты знаешь, синоптики, между прочим, предупреждали теплое лето, однако вот эти шквалы гроз, они нас ожидают и, в принципе, наверное, и в июле, и в августе. Поэтому, если кто-то хочет погулять под теплым дождем, уверенно, время будет.
0: Поэтому, друзья, романтизируйте, наслаждайтесь, развлекайтесь. Это лето должно быть вашим.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Снова утро, детей пора собирать. Автобус задерживается, надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Слушайте, все у них как в футболе в этой песне. Покупаю, продаю. То же самое можно и про трансферы говорить. Но, друзья, я предлагаю вам все-таки посмотреть на матч. Витебское дерби ждет вас. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск. 13 июня в 17:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Домашние матчи МЛ Витебск – это большой футбольный праздник, который нельзя пропустить. Команда твоего города ждет тебя на матче. Там и увидимся, услышимся. Погнали! Редактор

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин с Днем Независимости. Глава Нацбанка заявил о том, что статистические данные свидетельствуют о росте доверия к белорусскому рублю. Сегодня в Беларуси пройдут выпускные вечера для 11-классников. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Моменты, как комплименты, так и сыпятся к нам в наши мессенджеры Viber и Telegram 7071071. Смотрите, сегодня все предельно просто. Пятница, а это значит, что ваши картинки будут, ну, как минимум, счастливее в несколько раз.
2: Может быть, ярче, может быть, веселее. Может, вы захотите сделать селфи и улыбнуться. Почему нет? Принимаем абсолютно все. Для этого всего лишь нужно достать мобильные телефоны. Конечно, протереть камеру. Ну и потом сделать снимок прямо здесь и сейчас. На снимке может быть абсолютно все, что угодно, все, что вашей душе сегодня близко, все, что радует ваш глаз. В общем, все, что хотите, то и фотографируйте и присылайте к нам.
1: Что окружает, то и запечатлите в этих самых моментах. Присылайте нам. Знаешь, как в песне поется? Простись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Так вот, для вас рубрика «Лови момент». Попробуйте, если еще не пробовали хоть раз. Уверен, вам понравится. Как всегда, потом краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». Все, поехали! Фото, фото, фото!
0: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Лови момент!
4: И, друзьям, давайте посмотрим, что же нам здесь прислали. Наталья двигается по улицам города. Между прочим, так, что у нас, кто у нас здесь еще есть?
5: Сергей тоже двигается.
4: Сергей, да, Евгения уже с томатами, знаете, урожай такой. Правда, пока зеленый, ну ладно. А хотя зеленые закатанные тоже вкусно. Ладно, я не буду раскрывать всех тайн и секретов, да и какая это тайна. Так, как всегда, в пути у нас и Сергей находится. А вот Виктория говорит, мой любимый хлорофитум. Ой, что это?
5: Цветок.
4: Я думал, это какие-то съедобные водоросли. Ой, извиняюсь.
5: Я вообще про таблетки подумала, поэтому лучше водоросли, чем таблетки. Да. Но, да, имело место быть. Каролина к нам тоже присоединяется. И присоединяется, собственно, ее четвероногий пушистый друг, который так печально лежит и смотрит, как будто бы сегодня даже не пятница. Хотя, вроде бы, она родная. Так, Оля нам скидывает свою прекрасную собаку, которая явно что-то у нее выпрашивает. А вот к Ане у меня есть вопросы. Здесь на фотографии гендер-пати устроили ребята. И вот есть вопрос, мальчик или девочка. Вот теперь мне хочется узнать ответ, кто же все-таки будет,
4: да,
5: мальчик или девочка. Потому что если есть такое фото, хочется знать итог. И Света делится очередным рисунком своего ребенка. Говорит, ярко и позитивно. Радио Витебск, вам такого же яркого настроения. Я не знаю, как она это делает, как ваша дочка это может нарисовать мелками на асфальте. Я не знаю, мне не укладывается в голове. Мне кажется, это и красками красиво. Невозможно так сделать, а не говоря уже про мелки.
4: Согласен целиком и полностью. Есть еще Ирина, которая на данный момент познает искусство. А также Оля прогуливается со своим четвероногим питомцем. Ну, а Елена, как я понял, на рабочем месте. Друзья, полная подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». Ну, а мы на этом заканчиваем данную 60-минутку и двигаем дальше.
0: Ты

0: реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы упрощению визового режима, а также совместные проекты в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации. Александр Лукашенко пожелал филиппинскому народу счастья и процветания. Выпускные вечера для 11-классников сегодня пройдут в школах Беларуси, сообщает Белта. Церемония с вручением аттестата, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, проводится на базе школы. В этом году свыше 58 тысяч молодых людей заканчивают 11 классов в учреждениях страны. В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка в каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции, пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Особое внимание инспекторы ГАИ уделяют безопасности дорожного движения около школ.
1: Экономика.
0: Статистические данные свидетельствуют о росте доверия к белорусскому рублю. Фундаментальным фактором укрепления доверия стала реализация последовательной политики государства по обеспечению в стране ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности. Об этом в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня» заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. По его словам, на этом фоне возросла сберегательная активность населения в национальной валюте. При этом было обращено внимание на то, что не менее важным фактором расширения востребованности белорусского рубля также является переориентация государства на внутренние источники экономического развития в условиях санкционных ограничений. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на live.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Туб», мандарин 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Витебске и по области облачно, с прояснениями и местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: будет шоу на радио Витебск.
1: Их моментально мы берем и возвращаемся сюда, в эфир волны номер один в регионе. Да, друзья, это все благодаря вам и нам, и вы нас делаете лучше, и мы вам настроение поднимаем. Поэтому вместе вот так вот единым целым отправляемся в последний час. Знаете, он последний на этой неделе, ну, я имею в виду про разбудит шоу, конечно же.
2: Я что-то, да, вот знаешь, слушаю тебя и все начинаю задумываться, а может уже у всех конец рабочего дня, но нет, кому-то еще немножко все-таки придется поработать. Но, знаете, в этом тоже есть свои приятные моменты, потому что ожидание, как мы знаем, усиливает наслаждение. Собственно, вот знаете, пересматриваю я все гороскопы, вот если касаться этого месяца, то оказывается, весь месяц у нас должен быть такой достаточно позитивненький, со своими нюансами, но в целом должен пройти относительно быстро, не считая тех моментов, когда мы отдыхаем. Почему-то так считают астрологи.
1: Да, ну и пускай считают, а мы будем наслаждаться каждым днем и моментом.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Ну все, пятничная рубрика, она сама по себе должна быть особенная. Ну просто потому, что в пятницу думать не то, чтобы не хочется, оно и не получится, даже если очень-очень нужно, потому что мыслями мы уже явно где-то далеко отсюда. Но все-таки немножечко поработать мы с вами как-то нам надо, по-любому, потому что мы вам даем стартовую фразу, выберите свои мобильные телефоны в руки, вводите ее в Вайбере по номеру 7071071. Ну вот, а дальше все, не думаем, не делаем, просто тыкаем на те слова, которые вам нравятся.
2: Определенно у вас получится предложение. Вот его и пришлете. Вот его и зачитаем через несколько музыкальных минут. Ну а пока для всего этого вам нужна стартовая фраза. Я вам ее с радостью выдам. Итак, сегодня она такова. Я никогда не продам свою. А дальше пока троеточие. Но это пока, но я уверен, что уже начали заполняться те самые предложения с помощью автозаполнения мобильного телефона. На все про все несколько минут. Повторяю стартовую фразу. Я никогда не продам свою.
3: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
4: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на Радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: друзья, вы в предвкушении, мы тоже. Что же здесь за фразы, которые додумывал наш искусственный, можно сказать, интеллект наших мобильных телефонов? «Я никогда не продам свою» была стартовая фраза, а дальше стояло троеточие. И тем не менее, все заполнилось словами. Давайте зачитывать. У Александра получилось: «Я никогда не продам свою жизнь и творчество, и я тебе не буду больше говорить об этом». Вот так вот. А Ольчик говорит: «Я никогда не продам свою руку и не буду больше писать на тебя жалобу».
1: Вау, вау, тут что-то была предпосылка однозначно. У Сергея тоже хороший вариант. «Я никогда не продам свою, потому что я не знаю, что происходит». Тоже имеет место быть. Света никогда не продаст свою мечту, а вот Аня никогда не продаст свою душу. Что касается Вики, она пошла немножечко дальше. «Я никогда не продам свою душу ради этого мужчины».
0: Оу, вот это романтика. Так, Юльчик нам пишет: «Никогда, я никогда не продам свою жизнь и ржавую развалюху. Я знаю, что делать дальше».
1: Вау, вау, вау.
0: Ай, супер. У Надежды получилось: «Я никогда не продам свою душу за карту России в интернете».
1: Как-то дешевато могло обойтись.
0: А Маша говорит: «Я никогда не продам свою жизнь». Коротко и четко.
1: Смотри, зато Наташа никогда не продаст свою очередь в поликлинике к хирургу. Между прочим, и такое, друзья, оказывается, бывает. «Я никогда не продам свою работу и не хочу тратить деньги на это время в этом году», пишет нам Татьяна. А Сергей говорит: «Я никогда не продам свою дочь за такую сумму. Я хочу, чтобы она была счастлива, и я буду жить, как она».
0: Вау, ну это супер здорово. Так, Юля нам пишет: «Я никогда не продам свою очередь на работу по душе». Вот. А Валерия говорит: «Я никогда не продам свою коллекцию комнатных растений».
1: Тут, мне кажется, по факту написано. Возможно, автозаполнения там и не было. Есть еще и София говорит: «Я никогда не продам свою жизнь в стиле киберпанка».
0: Ух ты!
1: Вот, вот так вот. Хотя на фотографии абсолютно прекрасная девушка, которая никак не относится к такой категории, но тем не менее. И Елена с Павлом никогда не продадут свою душу.
0: Вероника говорит: «Я никогда не продам свою жизнь». А еще одна Вероника пишет: «Я никогда не продам свою жизнь в отношениях с другими людьми». Вот. Тоже философским.
1: Хорошо. Алена говорит: «Я никогда не продам свою машину за такую цену». А Александр подкидывает такой вариант: «Я никогда не продам свою жизнь. С праздником вас, с новым счастьем».
0: Всегда в конце поздравления.
1: Конечно.
0: Ну и Юля, осталось такое позитивное у нас завершение: «Я никогда не продам свою неутомимую энергию». Вот. А вот это вот здорово. Слушайте, действительно, всем позитива, всем заряда бодрости.
2: Даже не думай.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.

0: Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. В Минске и Бобруйске пройдут первые матчи 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси. В стартовом поединке 11-го тура футболисты Ислачи примут на поле столичного спорткомплекса «Олимпийский» аутсайдера турнира «Новополоцкий Нафтан». Начало игры в 17 часов. В предыдущем туре Ислачи сыграла в ничью с Минском, а новополочане потерпели крупное поражение от жодинских торпедовцев и остаются единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем первенстве. Во втором сегодняшнем матче Белшина сыграет в Бобруйске с Борисовским Батэ. Начало в 19 часов. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Отметим также, что главные фавориты первенства свои очередные поединки проведут завтра, 13 июня. Действующий чемпион страны МЛ «Витебск» сойдется в северном дерби с футболистами «Витебска», а столичная «Динамо» примет на поле национального футбольного стадиона гостей из Гомеля. В принципиальном западном дерби брестские «Динамовцы» у себя дома встретятся с гродненским «Неманом». Футболисты Барановичи сыграют на своей арене с Минском. Сборная Беларуси после двух июньских матчей поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола. Как сообщает Белта, сейчас у сборной 1242 балла, 96-е место в мировом рейтинге. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 26 сентября с командой Албании, которая находится на 66-й позиции. Накануне стартовал финальный турнир мирового планетарного форума. Рейтинг FIFA возглавляет чемпион мира сборная Аргентины. На второй позиции Испания. Тройку лидеров замыкает Франция. Что касается первых встреч чемпионата, футболисты сборной Мексики со счетом 2-0 обыграли команду ЮАР. Во втором матче предварительной группы А сборная Республики Корея одержала викторию над чехами 2-1. Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева не смогли выйти во второй раунд парного разряда турнира WTA в британском Илкли. В 1/8 финала белорусско-российский тандем встречался с австралийско-украинским дуэтом Эмерсон Джонс и Вероника Подрес. Уступил в трех сетовом матче 6-4, 3-6, 9-11. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Новинка на радио «Витебск».

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Билетик в кино найдет своего обладателя прямо здесь и сейчас. О, даже на подпевочках Настя сегодня, да?
2: Это, знаешь, вой человека, который уже устал слушать про билетик в кино.
1: А, ну, не, ну слушай, нам с тобой впереди еще очень много предстоит, поэтому предлагаю на этот момент выключать просто наушники свои, пока я заезжаю.
2: Пока ты пропиваешь. Хорошо, тогда ты будешь предупреждать, просто ты начнешь с нее или закончишь.
1: Хорошо.
2: И в целом мы с тобой договорились.
1: Все, мы договорились, теперь нужно договориться с вами, друзья. У нас есть один билет на двух человек. А это значит, что если вы сегодня выиграете, вы сегодня вечером уже, возможно, кто-то отправится на какой-либо киносеанс. Ну, а может, на выходных. Но это если сегодня заберете.
2: Ну, вот что касается самой игры, то, друзья, номер вайбера 7071-071. И дальше все достаточно просто. У нас есть вопрос. Нужен ответ, естественно, верный. Естественно, быть первым. Собственно, конечно, ознакомившись с положением, которое есть на нашем сайте или в наших социальных сетях. Все, кто выполнил все условия верно, добро пожаловать. И милости просим за своим призом уже по факту игры. Что касается вопроса. Смотрите, в кинотеатрах идет фильм. Называется он «Обсессия». Так?
1: Самый
2: так.
1: обсуждаемый,
2: это,
1: кстати,
2: уже
1: фильм.
2: Такая, да, небольшая подсказочка идет. И, в общем, там действия разворачиваются так, что есть мужчина, есть женщина. Мужчина безответно влюблен. Он приходит в магазин эзотерики и что-то там покупает. После чего все отношения становятся прям невероятными. Относительно невероятными, со своими нюансами и тем не менее. Внимание, вопрос. Что же купил главный герой в магазине эзотерики?
1: Поехали!

0: ритме твоего города.
1: Итак, друзья, стоп. Молодцы все. Интересные здесь были варианты ответов.
2: Возможно, маска, амулет, хотел... магический шар.
1: Да. А кто-то говорил, что действительно и масочки вот эти вот все. Но нет, не масочки. Действительно, главный герой пришел и купил там палочку волшебную, как оказалось. Волшебная палочка, вот которая исполнила его заветное желание. Но, друзья, знаете, суть этого фильма в том, что, как говорится, формируй свои желания правильно. Да, абсолютно верно. Нам здесь даже вот Аннет рассказала краткую
2: вообще
1: историю.
2: Отдельный респект, да. На самом деле, за такой ответ. К сожалению, он просто был не первым.
1: Да, а так все, респект вам, большое уважение. А вот кто оказался первым, так это Таня. Ставим вам лайк на ваше СМС. Последние цифры номера у вас заканчиваются на 964.
2: В общем, друзья, для тех, кто любит ужасы и триллеры, милости просим на обсессию в кинотеатре. Ну, а для тех, кому такой жанр не совсем близок, можно посмотреть и драму. Что объединяет пожилую женщину, молодого парня и гигантского осьминога, который мечтает сбежать? Смотрите в кинотеатрах Витебска драматическую комедию «Необычайно умные создания». Возрастное ограничение 16+.
3: Стоп-кадр. Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Ночь скидок Воскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: шоу на радио Витебск.
1: Да, это мы с легкой руки, с легкого голоса представления нас. Появляемся в финальный раз на волне радио Витебск в этот час и в этот день.
2: День, как-то, знаешь, пока не додумал.
1: Выбилось, да?
2: Что-то выбилось. Да, слух зарезало.
1: Пошло не так с рифмами. Но тем не менее, да, действительно, доработать нужно. Вот, пожалуйста, с вами и будем прямо сейчас дорабатывать нашу смену. А, как
2: вот
1: выгрузился.
2: Вот так вот, красиво, да. Я думаю, сейчас добавилось людей, которые не очень тебя будут любить теперь, потому что ты им сказал фактически, что ты идешь домой. Вот, но да, друзья, действительно, пятница, она такая. Будем считать, что у нас короткий день, ну хотя бы мысленно, мы же можем это сделать,
1: конечно,
2: верно?
1: Конечно,
2: поэтому
1: никто же не запрещает.
2: Все, давайте будем просто, я не знаю, радоваться своей жизни, хорошему настроению, читать какие-нибудь юмористические добрые новости. Почему бы и нет? Возможно, кому-то это как раз-таки поможет провести день, ну не совсем стандартно.
1: Читайте анекдоты, в понедельник расскажете, поделитесь. Ну, почему и нет? Ну и, конечно же, своими впечатлениями от выходных тоже в понедельник поделимся вместе с вами. Все, далее у нас музыкальный бранч и Наташа Баталка. Ну, а мы на этой неделе с вами прощаемся. Как всегда, по будням. Влад Кузьмин и Настя Гордеева были у микрофонов. Это было «Разбудит шоу». Всем хороших выходных. Всем
2: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию Беларуси поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 49. Также заблокированы 6 фишинговых

0: чистая прибыль коммерческих банков достигла 1,3 миллиарда рублей. Как отмечается, эффективная и прибыльная работа позволяет банкам формировать прочную подушку безопасности.
1: В мире.
0: Иран и США практически завершили текст соглашения об урегулировании. Об этом заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи, сообщает Белта со ссылкой на местные СМИ. Дипломат подчеркнул, что Иран вступил в переговоры с доброй волей и полной ответственностью, но позиция американской стороны не раз менялась. Выдвигались нереалистичные требования и совершались атаки. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники со своей стороны сообщает, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании вооруженного конфликта окольным дипломатическим путем, обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам. Президент США ранее сообщал, что договорился с Ираном о прекращении войны. Он утверждал, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса.
1: Новости региона.
0: Директор фестиваля искусств «Славянский базар» Витебск рассказал подробности о программе юбилейного форума. В этом году фестиваль развернется более чем на 30 площадках. Всего запланировано свыше 300 мероприятий, а ожидаемое число аккредитованных участников – около 7 тысяч человек из более чем 40 стран мира. Витебский ЦСКА примет большие сольные концерты и сборные мероприятия. В программе площадки, танцевальные проекты, молодежные концерты, ритмы лета, выступления белорусских артистов и приглашенных гостей. По словам Глеба Лапицкого, молодежная афиша будет яркой, разножанровой и рассчитанной на тех, кто хочет не просто слушать, а быть внутри события. Кроме крупных концертов, в программе появятся и новые общедоступные пространства. Это зеленая площадка под мостом Тысячелетия, где планируется эко-мероприятие, а также парк Тысячелетия. Как было отмечено, эти локации важны еще и потому, что делают фестиваль ближе к горожанам. Сюда можно прийти без билета, случайно свернуть с привычного маршрута и оказаться в центре события. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнеру турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, друзья, сегодняшний день для многих праздничный, причем у каждого своя радость, у работающих стандартную пятидневку, счастье от понимания того, что настала пятница и приближаются выходные, а у тех, кто немножечко помладше, сегодня выпускной, и ребята пойдут во взрослую жизнь, так что пожелаем им хорошо отметить это событие, чтобы запомнилось на долгие года. Ну а у нас на волне Радио Витебск все стандартно, много классной музыки, дружелюбная и теплая атмосфера, да и позитивом делится здесь абсолютно бесплатно. Так что мой совет один. Включайтесь, присоединяйтесь к нам и, конечно же, подзаряжайтесь бодростью, если к концу недели чувствуете, что находитесь уже не в ресурсе. В общем, Наташа Баталка и музыкальный бранч готовы поработать, так что всем привет и...
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багаж».

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Бранч премьера.
2: Послушали немножечко музыки с вами из нашего эфирного плейлиста. Теперь будем разбавлять его новинками. И это все дело делаем благодаря рубрике «Бранч премьера». Сегодня прекраснейший день недели, как пятница. И по пятницам мы, естественно, слушаем русскоязычные новинки. Сегодня на повестке этого дня у нас будет с вами композиция под названием «Легко воспламеняемая 2.0». Почему 2.0? Сразу забегу наперед. Потому что песню, исполнитель по имени Сергей Арутюнов решил немножечко усовершенствовать, ну и, наверное, открыть в ней какое-то новое звучание. Чтобы мы не путались, немножечко по порядку пойдем. Напомню, что Сергей Арутюнов — это российский певец, композитор, музыкант, кстати, участник шоу «Голос. Перезагрузка». Наверняка смотрели. А еще сын советского и российского блюзмена Николая Арутюнова, ну и является, кстати, Сережа солистом группы под названием «Парк Горького». Так вот, как-то в свое время Сергей посотрудничал с известным российским исполнителем Кай Метовым и выпустил песню под названием «Легко воспламеняемая». Песня полюбилась на самом деле очень многим. И вот как раз-таки, недолго думая, Сережа решил, а почему бы теперь в этой песне не придать какое-то новое звучание и не посотрудничать с девушкой по имени Неон, да, это певица и музыкант, известная своим как раз-таки сотрудничеством с этим российским исполнителем. Чаще всего ее музыка описывается как модная, гламурная и романтичная, и благодаря своему вокалу она как раз-таки все это на новинку привнесла. Про немножечко поговорим сейчас с вами про композицию. Значит, песня у нас про, наверное, такую девушку-мечту, когда один взгляд разжигает в сердце настоящее пламя. Эта девушка дерзкая, игривая, невероятно желанная. Она врезается в память молодому человеку, пробуждая в душе самые сильные чувства. Но и вот как раз-таки эта песня слушателям дарит заряд хорошего настроения, мгновенно запоминается благодаря своим зажигательным припевам. Так что, друзья, предлагаю сегодня, прямо сейчас оценить эту новинку. Достаточно интересное, я бы сказала, такое звучание для нашего эфира. Ну а потом как раз-таки за нее активно проголосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Не так давно в Москве прошла первая вечеринка «Апероль Sunset Season». Она собрала более 200 гостей, представителей медиа, креативной индустрии, музыкального сообщества и кино. Но главным событием вечера стало выступление исполнителя по имени Федук. Артист подготовил специальную программу и исполнил свои хиты в необычных аранжировках. Например, композицию «Розовое вино» прозвучала в жанре регги, а «Последний день лета» в джазовой интерпретации. Но вот известный футболист Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT. В коротком ролике спортсмен просит чат-бота изменить его фото, покрасить волосы в цвета аргентинского флага. Также мы узнали, что еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта подала документы на смену имени. По судебным материалам, направленным в Верховный суд Лос-Анджелеса, она хочет носить имя Захара Марли Джоли, отказавшись от фамилии Питт. 21-летняя Захара стала еще одним ребенком пары, решившим убрать фамилию отца. Такими темпами скоро у Джоли и Брэда вообще не останется общих детей. Что касается кино, то студия Sony Pictures начала работу над новым фильмом франшизы «Мачо и Ботан». Ходят слухи, что к своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб. Отметим, что первые две части фильма, вышедшие в 2012 и 2014 годах, были основаны на одноименном телесериале конца 80-х. В центре сюжета находились полицейские Шмидт и Дженко, которые под прикрытием расследовали преступления сначала в школе, а затем в колледже. Обе картины стали коммерчески успешными и собрали более 500 миллионов долларов в мировом прокате. И в завершении актер и режиссер Дэвид Харбор впервые высказался о скандальном альбоме бывшей жены Лили Аллен. Он считает странным ажиотаж вокруг этого альбома, треки которого разбирают их брак и личные проблемы. По словам звезды сериала «Очень странные дела», он не планирует публично оправдываться, так как ценит свою личную жизнь. По его мнению, певица Лили передала через творчество исключительно свой опыт, а не его. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Парим по-славянски.
1: Наша пятница, ребят, в самом разгаре. И мне кажется, сейчас самое время строить планы на уикенд. Как классно провести время, куда сходить, с кем встретиться. И вот прямо сейчас предлагаю кратко проанонсировать организационные моменты в подготовке к Славянскому базару. Помимо того, что наш город уже потихонечку украшают и где-то ремонтируют, думаю, вы это заметили, другие организации тоже прилагают все усилия, чтобы юбилейный фестиваль прошел на все сто. И такая поговорка, как «готовь сани летом», сюда, я думаю, очень подходит, ведь уже за месяц много чего происходит. Просто мы на самом деле не видим и не знаем. Но благодаря этой рубрике «Фестивалем по-славянски», которая появилась у нас в рамках музыкального бранча, будем однозначно кое-что подмечать. Напомню, сегодня, 12 июня, пройдет мероприятие под названием «Мастерская теплых сувениров», где Витебский меховой комбинат и унитарное предприятие «Витма» продемонстрируют выпуск специальной брендированной продукции для фестиваля. Также впервые в истории Славянского базара Витебский стартует масштабный проект под названием «Васильковый тур». Этот тур доедет до каждого областного центра, ну и, естественно, в дальнейшем посетит нашу столицу Минск. Так вот, завтра, как раз-таки в субботу, 13 июня, старт начинается в городе Гомель. Там будет концертно-развлекательная программа в формате «Фестивальное караоке со звездой». В рамках тура «Васильковый тур» состоится выставка продажи товаров белорусских производителей и ремесленников в стилистике фестиваля, в том числе брендированным логотипом фестиваля «Василек». Так что, если вдруг окажетесь в Гомеле, можете что-то посмотреть, приобрести на сувениры и подарки. А вот как раз-таки уже в воскресенье, 14 июня, в нашем городе Витебске, там, где ратуша, пройдет мероприятие под названием «Шагал-карнавал». Состоится презентация шествия феста уличного искусства под названием «На семи ветрах». Обо всех других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара вы всегда можете узнать на сайте gck.by.
0: Фестивалем по-славянски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: В нашем городе Витебске, друзья, на часах практически полдень, так что предлагаю потихонечку финалить стартовый час музыкального бранча и держать курс на дальнейшее приятное времяпрепровождение на волне. Пользуясь случаем, напомню вам про нашу сегодняшнюю русскоязычную бранч-премьеру, ведь на календаре пятница. Знакомились с вами с композицией под названием «Легко воспламеняемая 2.0». Напомню, что над новинкой потрудился российский исполнитель Сергей Артюнов, который очень часто перепевает старые хиты известных российских исполнителей и делает это очень успешно, но в данном случае он, так сказать, перепел свою же композицию, только уже с новым звучанием. Здесь с ним посотрудничала российская певица под псевдонимом Неонда. В общем, если хотите поддержать ребят, проголосовать за бранч-премьеру, переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Кстати, глядя на пост, могу сказать одно. Там у нас, как всегда, развернулась активная борьба. Мнения, естественно, разделились. В общем, ближе к финалу программы будет однозначно что пообсуждать. Ну а пока будем финалить только этот час, и по курсу у нас классный трек «Where is the Love» от Джастина Тимберлейка и Black Eyed Peas, а после музыки узнаем самые свежие новости и прогноз погоды, так что оставайтесь в нашей компании, всем улетной пятницы!
2: Радио Витебск.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси даст интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». В качестве интервьюера выступит ведущая международных новостей, корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен-Нусифура. Съемочная группа одного из самых влиятельных телеканалов Ближнего Востока в эти минуты находится в Красном зале Дворца Независимости. Кадры опубликовала пресс-служба президента Беларуси. Как отмечается, ожидается разговор о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси на мировой арене.
1: В мире.
2: Меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном состоит из 14 пунктов. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на распространившее документы агентство МЕХР. В числе положений меморандума снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Исламом.

0: внешнеполитическом ведомстве. В помощь вошли товары белорусского производства массой около 27 тонн. Белорусские дипломаты отметили, что Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
1: Беларуси.
0: В Национальной библиотеке Беларуси планируют открыть зал союзного государства. Об этом стало известно на мероприятии, приуроченном к 20-летию нового здания библиотеки. Зал будет сочетать в себе элементы библиотечного читательного зала и музейную экспозицию, посвященную истории развития союзного государства. Там будет место для переговоров, а также подписания документов и торжеств. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: В Витебске по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Your husband is coming.
1: Новый час на волне нашего города. Распаковываем зарубежным хитом «Where is my husband» от британской певицы Рэй. Напомню, что трек переводится как «Где мой муж?» И, судя по всему, артистка до сих пор задается этим вопросом. Хочется ей найти суженого ряженого, выйти замуж, создать семью. Мне кажется, это вообще абсолютно здоровое и естественное желание для любого человека. Так что будем надеяться, что в 2026 году ей повезет. Все-таки, как-никак, еще полгода впереди. Кстати, не так давно Рэй пошутила на шоу «Billboard Indie Live», что не начнет писать свой третий альбом, пока не влюбится. И я думаю, в каждой шутке есть доля правды. Рэй подчеркнула, что устала от тем о разбитых сердцах и отношениях, и хочется ей писать о чем-то положительном, позитивном и, конечно же, о любви. Так что я ей желаю настоящего женского счастья. Буду надеяться, что вселенная услышит мои слова и молитвы, и все у нее обязательно сбудется. Ну а нашим слушателям я желаю позитивного настроения, прекрасного самочувствия, хорошего дня, ну и, конечно, легкой рабочей смены. Как-никак, пятница на календаре, уже потихонечку можно расслабляться. Ну и напомню вам, друзья, что с 12 до 13 на волне состоится наша традиционная игра о путешествиях «Чемоданное настроение». За игру спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Ну и, конечно, в этом музыкальном у нас состоится еще и финальный розыгрыш. Кому-то сегодня точно повезет, потому что кто-то из вас в ближайшем будущем отправится на Черное море.
2: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
3: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» — турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Чемоданное настроение.
1: Наши безумные будни подходят к концу. Как-никак, на календаре пятницы. Мне кажется, самое время думать про отдых и про какой-то отпуск. И в данном случае, друзья, мы, естественно, сейчас будем играть в игру «Чемоданное настроение», говорить про интересные мероприятия, которые проводятся в разных странах мира, узнавать какие-то традиции, ну и, в общем-то, естественно, играть. За игру спасибо нашему партнеру турагентству «Багира». Напомню, что мы разыгрываем здесь для вас классный подарок. Это бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы, естественно, можете воспользоваться уже этим летом, отдохнуть на Черном морюшке. И кто поедет как раз-таки туда отдыхать, мы узнаем в следующей получасовке, когда проведем финальный розыгрыш этой недельной игры. А сейчас продолжаем пополнять список финалистов. У нас там есть еще одно свободное место под циферкой 5, так сказать. Играем через Viber, номер мессенджера 7071071. Именно в этот мессенджер вам нужно после задания за музыкальный небольшой нарез прислать название страны либо государства. Сегодня расскажу вам про один еще такой нелепый, я бы сказала, немножечко даже сумасшедший закон, который, кстати, существует по сей день. В этой стране нельзя умирать в здании парламента. Почему на самом деле? Я расскажу вам немножечко позже. В общем, жду ваши варианты ответов.
0: Чемоданное настроение.

0: которая слушает.
1: Я вам говорила, что закон действительно нелепый. В какой стране нельзя умирать в здании парламента? Да, вы, естественно, за время музыкального нареза прислали мне варианты ответов. Практически все угадали. Единственное, нам человечек написал Вьетнам. Нет, друзья, однозначно не там. Это действительно Великобритания. Дело в том, что согласно закону, каждый умерший на территории, принадлежащей британской короне, имеет право на похороны за счет государства. Однако власти не хотели брать на себя, естественно, лишние расходы. И если вдруг там когда-то кому-то становилось плохо, этого человека быстро оттуда выводили. Ну, сами понимаете, для чего. В общем, Великобритания — правильный вариант ответа. И в нашем вайбере первой ответила верно девушка по имени Инна. У Инны номер телефона заканчивается на 7008. Дорогая Инна, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов. Ну и, так сказать, сегодня его закрываете. Кто станет победителем в следующей получасовке, мы узнаем совсем скоро. Благодаря приложению Рандомайзер. Ну а я, друзья, напомню вам, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ребятам в гости в офис, скажите «Радио Витебск», за это получайте скидку 5%. Если интересно, всю информацию можно всегда узнать у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Айнхель. Аккумулятор.

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Заместитель председателя Витебского облсполкома сообщил подробности подготовки к славянскому базару в городском пространстве. В Москве на ВДНХ состоялось торжественное открытие специализированной экспозиции легкой промышленности «Мягкая сила Беларуси». Выпускные вечера пройдут сегодня во всех учреждениях общего среднего образования Витебска и Витебского района. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, врываюсь к вам в эфир с хорошими новостями. Уже буквально минут так через 20 на волне начнется наш любимый поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что, если хочется порадоваться пятнице вместе и порадовать родных и близких, пишите свои сообщения в наши мессенджеры Viber, Telegram. Номер здесь единый 7071-071. Помимо сообщений, мы принимаем музыкальные заявки. Если ваши любимые песни окажутся в нашей фонотеке, мы поставим их обязательно. Ну а пока мы двигаемся дальше. Впереди у нас трек «On My Way» от DJ TS и Bright Sparks, но и не забывайте, что в этой получасовке состоится еще финальный розыгрыш нашей игры «Чемоданное настроение». Так что всем тем, кто попал в список, я желаю удачи и везения.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Если другие подруги прямо сейчас вы услышали в очередной раз отбивку «Чемоданное настроение» и немножечко испугались, решили, что у вас какой-то глюк или случилось дежавю, то расслабьтесь, действительно, в эфире игра «Чемоданное настроение». Правда, играть мы уже с вами не будем, я считаю, за неделю наигрались и в список 5 счастливчиков отобрали. И сейчас мы будем подводить финальный розыгрыш этой игры. Напомню, что игру предоставил наш друг и партнер турагентство «Багира». Разыгрываем мы каждую неделю в рамках музыкального бранча классный подарок, это бесплатно. Проезд в Крым и обратно, которым, естественно, вы можете воспользоваться уже этим летом, съездить на Черное морешко и отдохнуть. Выбирать счастливчика мы сейчас будем с помощью колеса фортуны. Здесь уже на самом деле ничего не влияет, ни вы, ни я на все это дело. И на самом деле это здорово. Пока я, естественно, здесь болтаю, колесо у нас уже крутится. 5 цветных секторов имеется. Под каждой циферкой у нас определенный участник. Напомню, что игра «Чемоданное настроение» проходит у нас в дневном сегменте с понедельника по пятницу, как раз таки с 12 до 13. Я на регулярной основе задаю вам вопросы касаемо каких-то мероприятий, традиций, интересных законов, которые происходят в разных странах, государствах. Тем самым мы с вами узнаем много интересностей и виртуально путешествуем. Ну а вы, естественно, угадывая эти локации, попадаете в список счастливчиков. Ну и пока я здесь болтала, естественно, друзья, колесо фортуны остановилось на цифре 1. Давайте посмотрим, кто же у нас под единичкой оказался. А там девушка по имени Наталья Александровна. У Наташи номер телефона заканчивается на 0760. Натали, если вы сейчас слышите мой голос в эфире, принимайте поздравления. В эту пятницу вы стали победительницей игры «Чемоданное настроение», а это значит, что пора покупать новый купальник, сланцы, панамку, сумку и отправляться на Черное море. Где и как будете забирать подарок, расскажу сейчас вне эфира. Обязательно с вами свяжусь и еще раз порадую, так сказать, практически лично. Ну а всем тем, кто отобрался в список финалистов, друзья, на этой неделе, но не получилось выиграть, не расстраивайтесь. У меня для вас хорошая новость. На следующей неделе игра «Чемоданное настроение» продолжается, так что готовьтесь принимать участие и выигрывать. Ну а, Наташ, для вас прямо сейчас звучат эти овации.

0: Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области направило поздравления российским коллегам с Днем России. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что Россия – страна с тысячелетней историей, которая прошла через многое и благодаря единству и согласию народов сохраняет свою самобытность, продолжая строить будущее на прочном фундаменте традиций и стремлении к развитию. А этот праздник объединяет граждан многонационального государства любовью к родине и гордостью за ее великую судьбу. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов особо подчеркнули ценность белорусско-российских отношений, в основе которых дружба и взаимоуважение, и пожелали братскому народу здоровья, добра, мира и благополучия. В Москве на ВДНХ состоялось торжественное открытие специализированной экспозиции легкой промышленности «Мягкая сила Беларуси». Свою продукцию представили и предприятия Витебщины, Оршанский льнокомбинат и Витебские ковры. Композиции показывают, что мы можем сохранить и создать новые технологии, что в Беларуси могут оперативно создать новый технологический продукт, а также демонстрируют сильные корпорационные связи, в том числе с Российской Федерацией, рассказала председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич. В 6 тематических витринах белорусского павильона представлены композиции из льна, современные ткани, эффективные к воздействию высоких температур и открытого огня, ткани для спортивного ассортимента, а также изделия из них. Отдельно продемонстрированы изделия из фарфора и натуральной кожи. Выставка будет работать на ВДНХ в течение 3 месяцев. Выпускные вечера пройдут сегодня во всех учреждениях общего среднего образования Витебска и Витебского района. По данным газеты «Витебичи», в этом учебном году школы и гимназии областного центра отправляют во взрослую жизнь 1935 юношей и девушек. Как сообщил начальник отдела по образованию горосполкома Светлана Дорощенко, у Витебска 265 золотых медалистов, серебряные медали у 15 выпускников. В

отметила, что особое внимание в этом году уделят облику города. Зампредседателя Витебского горосполкома Виктор Глушин рассказал, что к фестивалю разработана отдельная цветочная концепция. 1,5 миллиона цветов появится в городе. Это будут и цветущие мосты, и целые бульвары. Преобразится площадь Победы. Не меньше внимания уделят вечернему Витебску. В городе появятся новые световые композиции, фотозоны и рекламные конструкции в фирменном стиле фестиваля. Проработано новое световое оформление. Композиции появятся на центральных улицах, где-то они уже установлены. На обновленной улице Суворова появится звездное небо. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 15-22 градуса тепла, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

сегодня, дорогие слушатели, я уже говорила о том, что пятница пришла и нам радость принесла, так что давайте этой радостью делиться прямо сейчас со своими любимыми и родными. Это я вам так мягко намекаю про то, что привет, поздравления, признание в любви. И, кстати, музыкальные заявки мы уже принимаем. Присылайте их в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, ведь пятничному музыкальному агенту быть. Напомню, что этот поздравительный сегмент бесплатен для всех и каждого, так что ловите момент. А еще сегодня смело можно поздравить ребят-выпускников, ведь у них важное торжественное мероприятие намечается на 12 июня. Как-никак выпускной, прощаются со школы, идут в новую взрослую жизнь, так что мне на старте нового часа хочется пожелать им успехов в новых начинаниях, ну и, конечно, чтобы их взросление их не разочаровывало,

0: Реклама.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: В нашем

0: Музыкальный агент.
1: Буквально недавно рассказывала вам про выпускников и про выпускной. И вот как раз-таки, мне кажется, композиция с тем же названием от Никиты Комадея у нас в эфире прозвучала очень даже актуально. Ну а теперь давайте все-таки от музыки переходить к вашим посланиям и читать ваши приветы и поздравления, которые к нам уже прилетели. На волне отличного настроения передаю мощный заряд бодрости Кириллу Цинкевичу, Семеновичу и Кундалеву. Пацаны, пусть этот день пролетает легко, на лайте и без лишних заморочек. Ну и персональный респект летит Новикову Кириллу. Будь в тонусе. Всем вам удачи и только позитивных эмоций. На связи был Александр Александрович. Также есть у нас такое сообщение. Здравствуйте, Радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». Сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник, День легкой промышленности. Рукам желаем золотым, усталости не знать, продукции своей весь мир наш украшать. А также благополучия и здоровья, успехов и инноваций. А главное, достойных вознаграждений. Всех с праздником, девчонки. Написала Нина, мы вас тоже поздравляем тогда с профессиональным праздником. Ну и вот Нина, кстати, попросила поставить композицию «Тряпки от кутюр» от певца по имени Мот. Такая песня, естественно, звучит у нас в эфире. Так что мы вас еще раз поздравляем. И как раз-таки ваша музыкальная заявка звучит для вас. Музыкальная

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Резидент.
1: Спасибо белорусскому диджею Hello Match, который только что в эфире отметился своим творчеством, а именно подарил всем нам трек Let Me Down, а теперь дарите вы любовь, счастье, позитив благодаря своим сообщениям. Лена написала: «Добрый день, Радио Витебск, передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369, вам, Наташа, а также всем ведущим Радио Витебск тоже привет отдельный и слова благодарности за крутую музыку, новости на любимой волне. Всем отличного настроения, хорошего окончания рабочего дня. Всем отличных наступающих выходных». Лен попросила поставить Зиверт, ее новую работу «Газ», так что совсем скоро она обязательно прозвучит. Это певица, которая, кстати, в этом году приезжает к нам на Славянский базар, что на самом деле очень-очень всех порадовало. Идем дальше. Очередное сообщение. «Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Теплого солнечного дня. Тебе прекрасного самочувствия, бодрости, задора, удачи во всем. Пусть настроение будет отличным, а радость надо находить в мелочах и с непоколебимой верой в лучшее, и верить с надеждой, что все цели твои исполнятся. Все будет хорошо, я тебя очень сильно люблю, крепко обнимаю, любящая бабуля Люба написала». Вот такое вот замечательное сообщение, в принципе, хорошие слова поддержки, что лишними однозначно не будут. Если вы хотите присоединиться к нам, то пишите. Напомню, что все послания, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55, так что обязательно поторопитесь. Ну и возвращаемся к музыке, будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Как сообщает Белта, оно продолжалось около полутора часов. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Зампремьер-министра Беларуси представил коллективу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды нового руководителя. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Продолжаем, друзья, в рамках музыкального агента двигаться дальше. Если вы забыли наши данные, то, мне кажется, самое время их сейчас напомнить. Вайбер, Телеграм, номер 1-7-0-71-0-71. Так, вот у нас очередное сообщение прилетело. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Поздравляю с днем рождения. Дорожкина Антона. Желаю самое главное – крепкого здоровья. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й. Соседу сверху и снизу Олегу Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов, а еще Артему Семенову привет побыстрее построить баню. Конечно же, привет всему коллективу радиостанции Витебск, всем радиослушателям хороших выходных. И есть у нас послание от Алисы. Привет всем! Поставьте, пожалуйста, что-то хитовое с 2000-х для моего Сашки с пожеланием отличного настроения. Ну, я думаю, друзья, сейчас не будет лишним вспомнить репертуар группы Иванушки Интернешнл, потому что на самом деле творчество этого коллектива любят очень многие.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

Ну, естественно, пока на часах 13:43 наша программа «Музыкальный агент» продолжается. Хотя, друзья, все мы знаем, что осталось буквально минуток еще 10 максимум для того, чтобы озвучить ваши сообщения и, конечно же, успеть их принять. Так что, кто хочет отметиться своим творчеством, каким-то теплым приветом, поздравлением с пятницей, с выпускными, ребят, ну и, конечно, просто признаться в любви своим вторым половинкам, активничайте прямо сейчас. Я тоже готова немножечко поактивничать в эфире, а именно почитать то, что у нас здесь есть. Хочу передать привет своим любимым коллегам Марине и Тане. Поздравляю нас, девчонки, с пятницей. Скоро будем отдыхать. А также отдельный привет слушателям любимой волны. Анюта написала. И вот такое вот есть. Добрый день. Желаю всем хорошей пятницы, написала Анастасия. Поставьте, пожалуйста, в эфире композицию «А ты говоришь» от Косты Лакосты. Ну, естественно, раз просите, то почему бы не послушать в эту пятницу вашу заявку? Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ленд.
1: Такие известные исполнители, как Софи Янзао, Мадизам и Роберт Майлз исполнили для нас свой трек «Хутия», порадовали, так сказать, своим творчеством, ну и тем самым треком подвели нас к финалу программы «Музыкальный агент». Напомню, ребята, если вы не успели порадовать любимых, не расстраивайтесь. Пишите вечером с 19 до 20, когда у нас состоится второй выход этого поздравительного сегмента. Мои коллеги обязательно все прочитают. Но, тем не менее, не так давно к нам прилетело в телеграм-канал еще одно послание. Естественно, мы сейчас его, так сказать, не оставим незамеченным. Добрый день, любимая Радио Витебск. Передайте огромный привет моей подружке и коллеге по работе, Комаровой Олечке. Солнышко мое, отличного тебе отпуска. Мне очень сильно будет тебя не хватать. Ну, отпуск – это хорошо. Так что Комаровой Олечке мы пожелаем хорошо отдохнуть, набраться сил. Ну, а то, что вы будете скучать, это тоже нормальное явление. Это доказывает о том, что у вас настоящая женская дружба, которая существует. Ну, это так. Так, на заметочку, потому что на самом деле на эту тему очень много и долго можно рассуждать. У нас на самом деле времени не хватает продолжать эту дискуссию, поэтому будем финалить этот поздравительный сегмент. Сейчас послушаем немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Оли Богдановой. Ну и, конечно же, будем возвращаться к нашему пятничному музыкальному бранчу.
0: Музыкальный

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Как сообщает Билд, оно продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей, корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Сюфора. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом предусмотрено, что в подчинение нацагентства будет передан Республиканский центр международных связей. Также он сменит название на Центр развития туризма и международных связей. Ранее предприятие подчинялось Министерству образования. Принятое правительством постановление предусматривает, что потенциал агентства по туризму будет усилен мерами организационно-технического, информационного и методического характера, отмечает информация. Агентство «Спутник Беларусь». Зам-премьер-министр Беларуси представил коллективу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды нового руководителя Максима Лысенко. Юрий Шлейко обратил внимание, что перед министерством стоят серьезные задачи, которые сводятся к строительству и контролю системы при четком взаимодействии с областями. По его мнению, опыт Максима Лысенко дает понимание, как все устроено. Заместитель премьер-министра также коснулся вопросов использования недр, контроля за добычей полезных ископаемых и цифровизации процессов, отметив, что экономическая целесообразность и источники финансирования, совместные вопросы с министерством. Он указал на важность контроля со стороны местных руководителей и необходимости превентивных мер в инспекционной работе. В этом году 35-й славянский базар в Витебске готовится удивлять не только россыпью звезд, но и самой масштабной за последние годы коллекции сувениров. Ассортимент превысил 40 наименований, об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Главный

0: выпуска сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха плюс 15-22, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 83%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра днем по региону 14-19 градусов выше нуля. В Витебске ожидается до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Это талантливое трио Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан исполнили для нас свой хит под названием «Broken Strings», что в переводе означает «порванные струны», тем самым открыли еще один музыкальный на волне радио Витебска в рамках нашего бранча. Возвращаясь к песне и ее смыслу, надеюсь, друзья, ваши струны души ни в коем случае не порвались, и все внутри вас бурлит и кипит. А вот если поговорить о эфире, то у нас тут тоже все четко функционирует. Будем и дальше наполнять эту пятницу классной музыкой. В скором времени послушаем Алока, Дейка и Малоу. Также своим творчеством отметится наш талантливый белорусский исполнитель Никита Белько. Ну а прямо сейчас, после небольшого рекламного ролика, насладимся творчеством Эда Ширана.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Баталко».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и права только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Дорогие радиослушатели, для вас имеется одна полезная информация. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник зарплаты 1800-2000 белорусских рублей, сортировщик вторичного сырья зарплаты 1200-1350 рублей, а также подсобный рабочий зарплаты 1100-1250 рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров. Номера телефонов 22-76-08, а также имеется еще и мобильный код 29-829-47-68.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью детей в ДТП с микроавтобусом в Зимбабве. Беларусь передала гуманитарную помощь во Вьетнам. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на шахте «Беларусь-Калия». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: своей бодрой и динамичной работой «This Feeling» с нами делится музыкальный проект «Фастбой». Я, ребята, в эту пятницу хочу вам напомнить сейчас не про зарубежную музыку, а про русскоязычную, а именно про нашу бранч-премьеру. Если вы хотите проголосовать за нее, то приходите в открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск» и действуйте, потому что уже буквально минуток через 10 мы ворвемся в эфир и будем здесь, в прямом, так сказать, эфире, подводить все итоги и пробежимся по цифрам.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Ну вот, ребята, настало то самое время, когда мы будем сейчас с вами подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Вообще, вы знаете, пока играла музыка, задумалась над тем, что нашу рубрику бранч-премьера можно однозначно, ну вот, провести такую параллель, связанную с уроками, наверное, с какими-то зачетами и экзаменами, потому что там ребятам обычно выставляют оценки. Здесь мы с вами тоже вместе оцениваем музыкальные работы, которые выходят у разных исполнителей. Сегодня у нас на календаре прекрасный день недели, пятница, значит, слушали мы русскоязычное что-то. А именно композицию под названием «Легко воспламеняемая 2.0». Так сказать, российский исполнитель Сергей Арутюнов решил эту песню немножечко не то чтобы усовершенствовать, а открыть мне, наверное, какое-то второе дыхание. Вместо другого вокалиста воспользовался голосовыми данными певицы под псевдонимом Неонда. Так именно девушка себя называет в мире российского шоу-биза. И вот, в принципе, вышла у них песня про девушку, девушку-мечту, когда один взгляд разжигает в сердце настоящее пламя. Ну и, как я вам сегодня говорила, песня дарит слушателям заряд хорошего настроения, мгновенно запоминается благодаря зажигательным припевам. В общем, давайте вспомним новинку, как она звучала, а потом уже заглянем в наш открытый телеграм-канал.

0: эту песню можно включать тогда, когда вы хотите признаться в чувствах своей второй половинки и наговорить ей большое количество комплиментов. Но это так, парни, принимайте к сведению. А сейчас, конечно же, мы переходим в наш телеграм-канал и давайте посмотрим, как вы оценили бранч-премьеру. У вас было на все про все, ну, практически 4 часа. А у нас сегодня, я бы сказала, такие, знаете, разношерстные и ответы, и, соответственно, процентное соотношение. 21% слушателей посчитал, что новинка кайф. 47% слушателей решили, что можно слушать. И 32% решили, что не нравится. Помимо голосовашек, у нас есть реакции на наш пост. 3 поставили нам красных сердечка, 1 дизлайк. И вот одна такая обезьянка, которая закрывает глаза руками. Судя по всему, человек, ну, не может решить, понравилось или нет. А может быть, очень понравилось, что глаза закрыла. А может быть, наоборот, и не понравилось. Здесь, на самом деле, уже фантазия играет. В любом случае, спасибо вам за эти реакции. Если посмотреть более-менее объективно, то, конечно, у нас сегодня лидирует именно средний ответ. Можно слушать. Ну, вот как-то так. Вам, друзья, огромное спасибо, как всегда выражаем, за вашу активность в нашем телеграм-канале, за ваши реакции, которые вы ставите. Они действительно нас радуют. Это своего рода комментарии. Ну и напомню, что с новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже в рамках бранча с вами на следующей неделе, в понедельник.
1: Бранч-премьера.

0: онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Буквально недавно музыкальный проект Airbox побывал в такой локации, как Грейсленд. Наш партнер турагентства «Багира» напомнила о Черном море и о путешествиях. Ну а я появляюсь здесь в финале этого часа и, в принципе, в финале своей рабочей смены. И напоминаю вам о том, что сегодня прекрасный день недели, пятница, с которой всех еще раз поздравляю. Ну и напоминаю о том, что впереди выходные, так что желаю вам классно провести время. Будем прощаться. Музыкальный бранч подошел к концу. Напомню, что на протяжении всех 4 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока. До понедельника.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью детей в ДТП с микроавтобусом в Зимбабве, сообщает телеграм-канал Пул Первого. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. В этот тяжелый момент от имени своих соотечественников и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, а также всему народу Зимбабве. Передаю слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в письме. Беларусь по поручению президента Александра Лукашенко доставила гуманитарную помощь во Вьетнам. В морском порту Дананга вьетнамской стране передали 27 тонн товаров белорусского производства. Груз предназначен для центральных регионов страны, пострадавших от масштабных наводнений в ноябре 2025 года. Вьетнам может всегда рассчитывать на братскую помощь Беларуси в ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, отметил в своем приветственном слове советник-посланник белорусского посольства Олег Шлома.
0: В Беларуси.
1: Следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП на шахте «Беларусь-Калия», где погиб рабочий и еще двое, в числе которых практиканты из колледжа, пострадали. По предварительным данным, на глубине более 600 метров при возведении солебетонной конструкции произошло ее разрушение. Полученные травмы для 50-летнего крепильщика оказались несовместимыми с жизнью. Тяжело пострадал 34-летний тракторист участка, учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходит учебную практику на руднике, получил травмы ноги. Оба находятся в больнице. Причины и условия происшествия выясняются в рамках расследования дела. Руководство предприятия выразило соболезнования близким погибшего. Порядка 1000 проб воды из водоемов в зонах рекреации взяли специалисты санитарно-эпидемиологической службы в течение этой недели. По результатам лабораторного контроля несоответствий гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности не выявлено, говорится в сообщении. Это значит, что вода на официальных пляжах соответствует требованиям безопасности и в настоящее время нет ограничений на купание и занятия там водными видами спорта. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска автосалон 7422.

Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 74 22. Погода.

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Самозанятые начали активно уплачивать дополнительные взносы в ФСЗН. Иран обнародовал меморандум о мирном соглашении с Америкой. Умер один из основателей поп-арта Дэвид Хокни. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час

0: 8-7-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен-Нусифора после интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Она подчеркнула, что для аудитории телеканала важно мнение каждого из мировых лидеров. И Аль-Арабия, в отличие от многих других СМИ, стремится предоставить широкий спектр точек зрения. В интервью президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран.
1: В мире.
2: Иран опубликовал меморандум о мирном соглашении с США. Документ состоит из 14 пунктов в числе положений снятия морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Исламской Республикой зон. США и их союзники в соответствии с соглашением также должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Меморандум также включает пункт о приостановке действий санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Размораживание 12 миллиардов долларов, снятие блокады и приостановка действий нефтяных санкций являются условиями Ирана для переговоров по атому. Планируется, что их Иран и США проведут в течение 60 дней. Ушел из жизни знаменитый британский художник, один из основателей поп-арта Дэвид Хокни. Художнику было 88 лет. Хокни родился в 1937 году в Брэдфорде, Великобритании. Будущий мастер поп-арта закончил местную школу искусств, затем Королевский колледж искусств в Лондоне. В 1963 году Хокни эмигрировал из Великобритании в США. Там он провел основную часть своей жизни. Основной темой полотен художника стали именно лазурно-голубые бассейны Калифорнии. Но также Хокни любил писать и британские пейзажи. Самым дорогим полотном авторства Хокни стала картина «Портрет художника». В 2008 году ее продали на аукционе в Нью-Йорке за 90 миллионов долларов. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио.

0: хорошую компанию на волне Радио Витебск.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: минутки, минутки. Некоторые считают уже до завершения рабочего дня. 16.10, пятница. Здравствуйте, хорошая компания на родителях. Здравствуйте, Анастасия.
1: Привет, Саша. И мне кажется, что мы, знаешь, такие, а мы в обратную сторону пойдем. Вот отсчитали минуты до начала нашего рабочего вечера. Ну и всем другим сейчас будем помогать пережить те оставшиеся, которые у них есть. И заодно, мне кажется, стоит поздравить и всех нас, жителей города, и всех тех, кто принимал участие и вкладывал свой труд в высадку цветов на Октябрьском мосту. Он снова ждет своих хулиганов. Вот, а мы ждем, естественно, истории, которые мы можем после рассказать.
0: Ну, ждет хулиганов ты в кавычках, да? Надеемся, что таких инцидентов, как в прошлом году, не произойдет, и красивые цветы будут радовать и не только на этом мосту, но и во всех участках, уголках нашего города. В общем, друзья, хотел сказать, за красоту. Значит, ну, пятница, она есть пятница. 4 часа вместе, поиграем, призы раздадим, музыку послушаем, много чего хорошего и хорошее настроение в том числе.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видит».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Моя жизнь, мой вайб, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Тренды, бренды.
6: Давайте, Анастасия, луки, как говорится, пообсуждаем. Это, наверное, в большей степени не мужское дело, но с учетом того, как появилось у одного интересного бренда польского вот этот вот пушап для мужчины. Майка, в смысле. Мы про это.
7: А сейчас такая. Все подробно расскажем, но мне кажется,
6: как это называется?
7: Лук мы будем натягивать информационный прямо сейчас и из него стрелять, выпуливать вот эти новости. Да, это пушап, но просто верхняя часть, в общем...
6: Маечка с пушапом, где рельефно обозначены, значит, нужные группы мышц. Есть как бы кубик, есть мышцы груди, груди хорошо такие очерчены, есть трицепсы, есть бицепсы, но не сильно, так, чуть-чуть.
7: В общем, все то, что обычно, мне кажется, мужчины в зале прокачивают, но вот не всегда получается, или там времени нет, или еще что-то, в общем,
6: лень просто,
7: специально для таких, ну, которые все еще хотят впечатлять, да, и которые ищут возможность свою вторую половинку и считает, что именно эта ставка должна сыграть в данном контексте. В общем-то, да, для них придумали вот этот мужской пушап. Вот натягиваешь на себя вот эту вот маечку с дополнительными мышцами, сверху какую-нибудь кофточку, чтобы это аккуратнее смотрелось, и идешь покорять мир. Вот интересно, как долго можно вводить в заблуждение таким образом людей?
6: Ну, долго незнакомых людей можно вводить в заблуждение, нормально, прикольно, но если... твои друзья, как говорится, знают тебя как облупленного, да? Или ты, значит, пошел с ребятами в пятницу, значит, ну, ты традиционно встречаешься с пацанами, и вы там ходите на футбол, я не знаю, ну, куда-то. И вот ты приходишь в этом, и они такие...
7: Василий!
6: Не, ну там будет, ты знаешь, ты что, дебил, что ли? Ты что, ты напялил на себя вот так вот? Ну, так и будет. Ну, они так и говорят. Но, если тебя давно не видели люди какие-то, то и к ним прийти в таком, особенно если как бы большинство твоих одноклассников.
7: Ой, вот это важный повод, куда можно отправиться.
6: Например.
7: Да. Здесь согласна.
6: И ты не ходил на встречи выпускников, значит, в феврале, там, лет 10 точно, и ты весь такой появился, и Светка Соколова, например.
7: И она смотрит такая, Аполлон.
6: Которая тебя отвергала в 8-м, в 9-м, в 10-м. И ты такой весь. О, да.
7: Какая интересная киношная история сейчас получилась.
6: Но, понимаешь, и потом, когда тебе, опять же, Светка наконец-таки говорит да.
7: А пойдем в гости, чай попьем.
6: Говорит да, приглашает тебя не только на шоколад, как говорится. И когда приходится это снять.
7: Мне кажется, в таком контексте все заканчивается очень мирно. Всякими анекдотами, хихиками и душевными разговорами, потому что наверняка на той самой Светке утягивающее белье с головы до ног, а у него пушап.
6: Главное, чтобы вы были людьми хорошими.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.

0: нас, как всегда, очень много планов, друзья. Наши в ближайшем будущем, между прочим, у нас пицца опять на кону, как всегда, в хорошей компании, 16:35 приблизительно.
1: Да. Да, будем развлекаться и получать удовольствие. Ну, а что касается новостей среднего часа, то тоже в скором времени будут.
2: Хорошая компания.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Подробности приводит Пул Первого.
2: Unfortunately for where we our network is coming to our audience from Al Arabiya, we're based in Riyadh.
3: Мы в регионе нашего канала, в Риаде, живем в очень нестабильном регионе, но и Беларусь, можно сказать, сейчас находится в очень нестабильном регионе. Уже четвертый год длится конфликт в Украине, и хотелось бы узнать, есть ли надежда на мир, как вы считаете, какие должны быть для этого предпосылки, и как, с вашей точки зрения, должен выглядеть прочный мир?
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Другие подробности интервью не пропустите в ближайших выпусках.
5: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
6: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Друзья, хотим напомнить, кстати, что если вы собираетесь сегодня купить в магазине что-нибудь, так сказать, крепкое, то нет, потому что у нас, ура, у нас выпускные идут, и мы поздравляем. Поэтому будем пиццу разыгрывать по этому поводу.
3: Да, пиццу
2: разыгрывать. Запивать будем лимонадами.
3: Запивать будем завтра, друзья. Завтра уже вот, ну, как я понимаю, ближе к обеду можно уже что-то приобрести. Ну, а пока для того, чтобы приобрести здесь...
2: Сейчас сказали с тобой, и кто-то такой, ух ты, точно.
3: Наверняка так есть. А потом такой, ай, у меня же барчик дома есть, все в порядке. Я надеюсь, что таких все-таки большинство.
2: Обычно все эти, ну, у меня был такой знакомый, все он собирал. И как ты собирался у него? Ладно, все, играем?
3: Естественно, играем, потому что слово у нас уже есть. И, друзья, напоминаем, что сертификат на вкуснейшую пиццу прямо сейчас может улететь кому-то в руки. Если вы хотите, чтобы это были вы, тянитесь быстрее к телефонам, потому что благодаря этому вы сможете опередить всех остальных со своими догадками и прислать нам сообщение в Viber по номеру 7071071.
2: Как всегда, мы из двух каких-то съедобных вещей делаем одно какое-то слово, и в этом слове вам нужно разгадать, что же мы имели в виду. И вот эти два слова прислать на Viber 7071071. Чем быстрее, тем лучше, ну, это понятное дело. Готовы? Мы уже играем. Сейчас Анастасия произнесет слово. Это, ну, сразу, давайте мы с подсказкой, потому что сегодня пятница.
3: Да.
2: Сегодня пятница.
3: Что, морская тема?
2: Да, сегодня у нас морепродукт. Сегодня у нас это богатый цинком. Это для вашей, так сказать, ну, вы понимаете, для чего.
3: Для здоровья.
2: Да, для любовного здоровья.
3: Так,
2: по-любовному здоровья. Давай.
3: А слово звучит следующим образом. Будьте внимательны. Рапидии.
2: Как вы считаете, что это такое? Мне всегда, я себя ощущаю там... по ту сторону приемника. Думаю, вот если бы я услышал, я бы хохотал, наверное, так немножко.
3: Но если что, там два слова, потому что кто-то сразу услышал такой, о, мидии, надо писать. Но есть там еще кое-что.
2: Рапидии. Это можно попробовать, например, где-нибудь в Сочи, вот там вот. Подведем итоги. Через несколько минут ваши догадки все читаем.
1: Пиццееды.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
8: Пиццееды.
9: Подведем итоги игры «Пиццееды», в которой мы загадывали очень серьезное слово и просили его разобрать по частям, что же такого вкусного мы в нем загадали. Звучало оно как «Рапиди». Помните, тут песня еще такая была у Лидии Рапиди? Ну, только немножко там по-другому было, конечно. Но... Всем прекрасного вечера!
10: Да, такое. Вот сегодня вечер пятницы. Ну что ж, да, больше ничего не будем говорить. Давайте лучше сразу к ответу перейдем. Что касается ответов, друзья, у нас здесь благородно. Мы вообще-то загадывали Медий и Рапанов. Кстати, некоторые из вас догадались. Мне кажется, ну 50 на 50 у нас сегодня было тех людей, которые написали правильно и неправильно.
9: Ну, написали про что, мол, раки и Медии. Ну, мы же говорили про побережье морское, да, поэтому там
10: мне вот нравится...
9: морепродукты.
10: Мне вот нравится вот это. Розмарин.
9: Розмарин. Кто-то ответ розмарин дал. Ну, потому что гладиолус.
10: Да, ну, в целом, спасибо вам огромное. Правда, и верные, и неверные ответы. Все здорово. Но больше всего, конечно, повезло сегодня Наталье. Потому что именно она забирает сертификат на вкуснейшую пиццу.
9: А Наталья, на что заканчивается телефон у нас? Наталья-то это вон, смотри.
10: У Наташи заканчивается номер на 634. Прямо сейчас пролайкала сообщение. Да, ура, ура, ура. Ура, вашу честь.
9: Друзья, ну, если сегодня не получилось, значит, получится уже в понедельник. По будням, как всегда, подключаемся к хорошей компании. 16:35 приблизительно играем в пиццееду. Всем приятного аппетита и прекрасной пятницы.
11: Пиццееды.

0: друзья, у нас впереди небольшая реклама, а потом рубрика под названием «О как!». Расскажем, как ученые придумали бороться с депрессией. Очередная выдумка.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
4: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 кг.
3: Ника, давайте экономить вместе.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания.
8: О как!
0: Ну так вот, что касается депрессии и ученых. Корейские ученые своими широкими взглядами успешно протестировали линзы от депрессии. Правда, пока на мышах. Специальные контактные линзы посылают через глаза в мозг крошечные электрические импульсы, которые напрямую влияют на регуляцию настроения. В результате экспериментов у грызунов значительно снизился уровень гормонов стресса, их поведение улучшилось примерно так же, как при приеме антидепрессантов.
9: А ты представляешь, вот они сейчас так это все красиво описали по-научному, и ты такой, ой, да, наверное, это правда. А там и мультики просто крутят про счастливых мышей. Вот это вот. Или выяснили, что в приоритете у мышиного семейства, ну, я не знаю, может быть, у них тоже там есть какие-то ценности важные, но в основном, наверное, сыр. И они им сыр постоянно транслируют на линзы, и они такие, я чувствую себя самой счастливой мышью в этом городе.
0: Мне интересно, каким образом корейские ученые до этого вгоняли мышей в депрессию. Это же надо еще додуматься, ввести в депрессию, потом, значит, эти линзы эти придумывать.
9: А может быть, они просто были не очень активны, эти мыши, а потом становились, ну, очень веселыми. И не факт, что это была депрессия, а потом ее отсутствие.
0: Не, ну, хорошая вещь вот такая есть. И мы будем просто носить, грубо говоря, розовые очки. Ну, да, наконец-таки эти розовые очки становятся реальностью.
9: Они будут легальными.
0: Да, да, ты, оп, все, повеселел, как говорится. И не надо ни спортом заниматься, для того, чтобы вырабатывались вот эти вот хорошие гормоны, которые повышают уровень настроения твоего хорошего. Не какие-нибудь вот эти вредные, очень плохие вещи в магазинах покупать. Значит, ну, кто как-то.
9: Это ты про сладкое?
0: И про сладкое в том числе.
1: Хороший вечер в хорошей.

0: продолжим желать всем нашим радиослушателям прекрасного, хорошего вечера пятницы. И поздравляем тех, опять, у кого до 17.00 и рабочая неделя практически закончилась уже.
1: Но не волнуйтесь, все те, у кого еще осталось как минимум 60 минут на работе, нам тоже с вами будет чем заняться.
0: Ну, а сейчас послушаем Питбуля, а потом свежие новости в начале часа.
2: Хорошая компания.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В период проведения республиканского праздника Купалья Александрия собирает друзей. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов. Об этом СБ БАЙ сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Праздник пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. График движения поездов составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятий. Предварительная продажа проездных документов на поезда региональных линий эконом-класса открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Приобрести билеты можно на официальном интернет-сайте БЖД в разделе «Услуги пассажирам» с помощью мобильного приложения «БЧ Мой поезд», а также в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги.
0: В мире.
1: Суд приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к 30 годам тюремного заключения по обвинению в том, что он отдал приказ о запуске военных беспилотников над КНДР, чтобы создать предлог для объявления военного положения в декабре 2024 года. Об этом пишет The Guardian. Этот приговор стал дополнением к предыдущему. В феврале 2026 года Юн Сок Ёль был уже осужден на пожизненное заключение по делу о мятеже. Суд признал его виновным в руководстве мятежом в связи с введением чрезвычайного военного положения. По этой статье Уголовного кодекса Южной Кореи предусмотрена только смертная казнь или пожизненный срок. Американская певица Ариана Гранде призвала администрацию президента США Дональда Трампа не создавать политические ролики в ТикТок с ее музыкой. Об этом сообщило агентство Рейтер. Ранее Белый дом опубликовал клип, посвященный миграционной политике. На видео с арестами и наручниками звучит песня Гранде «Бай». Команда Гранде сейчас выясняет, как можно удалить ее трек из видео в ближайшее время. В Белом доме в ответ заявили, что использованные певицей эпитеты на самом деле относятся к преступлению. Нелегальным иммигрантам, ранившим и убившим невинных американцев. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ночью на большей части территории сильные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хорошо.

0: коллектив с хорошей компанией. Пятница, вечер, ура, здрасте.
1: Да, привет, привет еще раз. И, Саш, знаешь, у меня к тебе сразу странные пятничные вопросы.
0: Ну, давай. Еще не совсем вечер, но, коль ты хочешь уже прям сразу так, давай.
1: Ну, мне прям очень интересно,
0: давай.
1: Правда, потому что ты всегда у нас такой зожник, ты всегда про какую-то полезную пищу, поэтому, подожди. Но, тем не менее, мне хочется
0: всяко
1: узнать.
0: Всяко бывает.
1: Ну, может быть, на это мы оставим за эфиром. Мне интересно, любишь ли ты есть кокошники?
0: Что?
1: Кокошники.
0: Объяснись.
1: Я тебе вот расскажу. Представишь, в России, ну, там же борются с англицизмами, а бургеры – это вот, пожалуйста, арены-представители, и они решили, а почему бы бургеры не назвать кокошниками? Как я понимаю, пока инициатива только на рассмотрении, но, тем не менее, ты представляешь, приезжаешь ты в союзное государство.
0: Почему? Ну, как, оно не похоже?

0: Похожие.
1: Может, круглое, потому что я не знаю.
0: Но много других названий, почему я, ну, странный. А кто это придумал? Что он ел до этого? У меня вопросы.
1: Я не знаю, что ел этот депутат.
0: Странные люди, странные друзья. Смотрите внимательно, что вы кушаете.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. New truck, big

0: на Радио Витебск. Свои на дороге.
1: Анастасия, будем смотреть сзади птичьего полета на наш город. Ну, просто, чтобы предупредить наших дорогих радиодрузей, куда лучше не ехать. Хотя пробки, наверное, там, где они гони, как и всегда. Но только что, наверное, по пятничным немножко больше.
2: Немножечко больше, да, здесь ты абсолютно прав. И мне кажется, повезло немножечко тем, кто все-таки подзадержался сегодня на работе, потому что пробок стало немного меньше. Представляешь, в конце прошлого часа их прям было, ух, как много. А теперь, ну, да, много. И на этом
1: так
2: все.
1: Так же много.
2: Друзья, ну, про Кировский мост, Фрунзе и Ленина я даже говорить не буду, особенно про последнюю улицу, потому что Ленина усыпана целиком.
1: Ну, и нормально.
2: Есть Московский. Да, есть Московский проспект. Если вы планируете выезжать на Петросия, Бровки или на Терешковый, или просто чуть дальше, в сторону черты города, друзья, то да, там пробки, видимо, не вы одни изъявили такое желание оказаться где-нибудь за пределами Витебска. Ну и, конечно, не забываем о том, что есть у нас еще один замечательный мост, который, как обычно, в пробках, мост Блохина. И вот если вы к нему подъезжаете, то будьте готовы постоять еще и на Буденного.
1: Значит так, поэтому миргать будем. Давайте, чтобы не было вот этой пробочной обреченности, поднимем себе настроение. Как обычно, на счет раз, два, три, включаем аварийку, несколько секунд ей миргаем. Если от кого-то видели ответочку, об этом написали, вайбер 7071071, мы с Анастасией передали приветы, можно фоточку прислать, где вы, что, вдруг вы там за городом, и у вас все хорошо, красиво. Вот, что еще? Да, в принципе, все рассказали. Готовы, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск, слушай свое.

0: Большой привет всем нашим миргающим радио-друзьям. Понятное дело, что не все могут отписаться. Самое главное на дороге — это безопасность. Но кто уж помиргал, так помиргал. Евгений, например, в Мишково помиргал. Отлично.
1: Сергей тоже сделал доброе дело. Помиргал на Audi 2729 на Кирова перед мостом. Всем хорошего дня и удачи.
0: Дмитрий, как всегда, везет вкусные лимонады на Хова 1527. Нам очень надо, а не на выходных.
1: Так, почему-то у меня в голове заиграл «Беспечный ангел». Не знаю, кто нам здесь, собственно говоря, отправил.
2: Почему?
1: «Одинокий мирк возле Кировского». Всем хороших выходных. Фотография просто, знаешь, такая развилка, серое небо. И вот это «Одинокий мирк».
0: Ничего, веселый все-таки. А Миша написал: «Мирк на желтом, как солнце, автовозе. Голландия. Привет Жене, Кате в Полоцк. На Пассате 5500. Ради Витя». Спасибо большое. Миш, вам хорошей дороги.
1: Так, наконец, девчонки к нам тоже присоединились. Вероника здесь отмиргалась. Джетура, привет пятничному городу и миргающему серому Рено на Площади Победы.
3: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине Един.
5: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской, 17А.
6: Внимание! Видите?

0: распродажи в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Настя, передай привет нашим радиодрузьям, которые слегка запоздали с миргами, но все равно они у них были. Это хорошо, это здорово.
1: Поэтому обязательно их отметим. Вот, например, Алена надмиргалась в пробке в Билево. Всем отличного вечера. Рено Логан серебристый.
0: А есть у нас радиослушатель, который подписан как Сержо. Наверное, его зовут Сережа. Он в Германии помиргал. Сергей, вам тоже хорошей дороги, хороших выходных, если у вас будет. Конечно же. Ну и, друзья, напомним, что у нас в этом часу розыгрыш. Игра у нас «Влетай лето».
1: Финальный розыгрыш.
0: Вот, да, давайте, подождите, сейчас у меня спонтанно это все. Сейчас разложить по поводу. Значит, друзья, сегодня можно выиграть пляжный зонт. Все, вот это самое главное. Как этого достичь в ближайшем будущем, вы узнаете. А до этого момента у нас Таня новости приготовила.
1: Да, Таня Воронцова приготовила новости середины часа. Давайте послушаем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Подробности приводит Пол Первого.
2: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Другие подробности интервью не пропустите в ближайших выпусках.

0: На радио Витебск хорошая компания. Влетай в лето.
1: Напомню, что мы играем в 17.35 приблизительно в хорошей компании в игру, которая называется «Влетай в лето» и разыгрываем различные, очень нужные для отдыха вещи. Палатку разыграли, кресло складное разыграли, навесные качели и плед тоже в народ ушел. Между прочим, на этой неделе кому-то буквально в течение ближайших нескольких минут достанется зонтик. Да,
2: плед. Зонтик, который можно и от солнца укрыться, и от дождя. Но там прям всей семьей, мне кажется.
1: Да. И злодею какому-нибудь можно по хребтине дать, между прочим.
2: И вот оказаться такая героиней сказки, улететь на этом зонтике куда-нибудь. Ну да. Что ты так смотришь на меня?
1: Я представил,
2: Неужели тебе не хотелось?
1: Мэри Поппинс полетит на этом зонтике.
2: Да.
1: Можно устроить фотосессию тебе с этим зонтиком. Тоже хорошая вещь, между прочим.
2: Я прям вижу, знаешь, вот эта вот банка огурцов рядом, вот тут шезлонг, тут зонтик, и все на огороде.
1: Красиво,
2: ну, хорошо.
1: Вкусные, они хрустят. Значит, так, играем же мы, как всегда, с нашими большущими друзьями. Спасибо большое за призы, предоставленные. Турагентство «Вокруг света», между прочим, если вы собираетесь, а надо собираться, этим летом посетить какую-нибудь страну, чтобы наполнить себя эмоциями новыми. Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. У меня РЛ уже во рту, уже все перемешалось.
2: В общем, друзья, у нас некоторые гарантии тоже для вас имеются. Как и обещали, последнего пятого человека сейчас выберем и запускаем наше колесо фортуны.
1: Ну, обычно мы в течение всей недели совершаем какие-то географические веселые приключения, такие путешествия, рассказываем про какие-то места, вы угадываете, что это такое. И сейчас вот готовы, да? Готовы сейчас вот тоже. А мы решили упростить задание. Сегодня пятница, чтобы на расслабоне. И последний финалист, последний человек, который попадет в список, станет тот, кто быстрее всех Viber 707-0071 напишет фразу «Хочу зонтик». Кто быстрее напишет «хочу зонтик», тот и все, тот и молодец, попадает в список претендентов.
2: Все, погнали, все, давай мы оставим на 2 секунды людей и после этого выберем пятого. Ну и обнулим список.
1: Да?
2: Да.
1: Песню будем слушать?
2: Ну давай, послушаем.
0: «Влетай в лето». Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
7: Влетай в лето.
8: Ну, вот сейчас один человек будет рад, остальные все будут недовольны. И все будут, и все говорят, а, эти двое не дали мне. Не, ну у нас все по-честному, все по-честному. Есть у нас человек, который быстрее всех написал фразу «хочу зонтик». Вообще, спасибо, просто, друзья, спасибо за вашу активность. Вот, вот, ну, казалось бы, взрослые все люди, да, взрослые люди. Можно, ну, там, можно купить, можно не играть, можно скучным быть каким-то, скупым.
9: Саша.
8: Но наши радиодрузья, они веселые люди, они играют просто потому, что они играют многие.
9: Ну и потому, что есть волшебное слово «халява».
8: Это тоже хорошо, нет, всегда, согласись, ну.
9: Ну, мы все любим.
8: Можно купить, но когда ты, а я вот на
9: но
8: радио выиграл.
9: Дарят, когда дарят, это совершенно другое. Другое. У этого совершенно другое ощущение, и ты даже притрагиваешься к этому предмету или там к той же самой пицце иначе. Ты такой, ой, как здорово, вот тут повезло, значит, не растратил весь запас удачи.
8: Значит, пятым претендентом на обладание зонтика от наших радиодрузей, турагентство «Вокруг света», с которым легко летать, ездить, все с ними хорошо и легко, становится наш радиослушатель, если он нас слышит, Евгений на 2538 заканчивается номер телефона. Мы его поздравляем уже с тем, что влетел в последний вагон нашего списка. Остается, Анастасия, крутануть вам наш рандомайзер.
9: Да, остается только это, поэтому прямо сейчас и тыкнула на кнопочку.
8: Ты же глаз сейчас дернулся даже у тебя.
9: Я переживаю.
8: Есть победитель! Смотрите, пока крутится, я напомню, у меня список перед глазами. Значит, в понедельник у нас Ира выиграла, во вторник Марина, в среду Валерия, Александр вчера и вот сегодня Евгений. Кому достается?
9: Поздравлять будем Марину!
8: Номер два, да?
9: Да.
8: Марина, если вы слышите, которая играла во вторник, все, зонтик ваш, сейчас будем с вами связываться, если даже вы не слышите. Друзья, на следующей неделе мы продолжим играть с турагентством «Вокруг света». И у нас еще остаются...
9: Ну-ка.
8: Матрас надувной.
9: Ой.
8: Спальный мешок.
9: О, классно.
8: Бассейн для всей семьи.
9: Но это что-то на лакшери.
8: Ну, так что присоединяйтесь к хорошей компании. 17:35. Играем во «Влетай в лето».
0: «Влетай в лето». Радио Витебск. Слушай свое.

0: небольшая информационная пауза. Предприятию «Полоцкий рынок» города Витебска на работу требуется экономист, продавцы, повара. Телефон для справок 330904, либо мобильный через 29 592 53 30.
1: Хорошая компания.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
1: Зачем эти сложности?
0: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: полезная информация, которая касается работы. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей, сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, подсобный рабочий с зарплатой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608 и мобильный плюс 375-29-829-47-68.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Я что подумал, Анастасия, а под занавес этого часа не послушать ли нам вот это?
1: Симпатичные вещицы однозначно.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Новый музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря в торжественной обстановке открыли сегодня в Полоцке, передает Белта. Музей размещается в здании, расположенном на улице Ефросиньи-Полоцкой, которая заканчивается у стен святой обители. Таким образом, новый объект гармонично вписывается в монастырский комплекс. Здесь в трех выставочных залах рассказывается об истории монастыря. От его основания до современности, об архитектуре и археологических находках, расположенного на территории монастыря Спасо-Преображенского храма, а также процессе его реставрации и обнаружении древних фресок XII века. Инициатором создания музея стал уполномоченный по делам религии и национальностей при Совете министров Беларуси Александр Румак. Настоятельница Спасо-Ефросиньевского женского монастыря игуменья Евдокия поблагодарила всех, кто внес свой вклад в создание музея и помог реализоваться такому значимому духовному проекту.
1: Новости региона.
2: Более 40 тысяч жителей Витебской области ежегодно спасают жизни, делясь своей кровью. Накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, на базе областного центра трансфузиологии прошла масштабная акция. В креслах для донации были и те, кто делает этот важный шаг впервые, и обладатели нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения, гоноровый донор Республики Беларусь. Официальный девиз Всемирного дня донора крови в этом году – «Одна капля человечности, сдайте кровь, спасите жизнь». Организаторами инициативы выступают Витебская областная организация Белорусского Красного Креста и Витебский областной центр трансфузиологии. Кровь одного донора можно использовать для спасения трех человек. Она необходима для лечения большинства заболеваний, проведения сложных операций, оказания экстренной медпомощи. Плановая техническая проверка системы оповещения населения состоится 16 июня с 10 до 16.00. В регионе будут включаться электросирены, а по радио передадут информационные сообщения. Проверка проводится для того, чтобы убедиться в исправности оборудования и готовности системы к работе в случае чрезвычайных ситуаций. Жители и гостей области просят спокойно отнестись к проводимым мероприятиям и соблюдать общественный порядок. МЧС напоминает, включение сирен означает подачу предупреждения. Предупредительного сигнала «Внимание всем». Услышав его, необходимо включить радио или телевизор и прослушать экстренное сообщение. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ночью на большей части территории сильные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14, плюс 19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: это вот так вот сделать, Анастасия, чтобы не устать к концу рабочей недели, чтобы в выходные еще активно как-то отдыхать? Знаешь, потому что иногда бывает такое. В общем, ты такой напланировал себя за неделю. Ой, на выходные хочу и это, и тое, и сёе, и туды, и сюды. А потом у тебя сил нету, и все, и ты лежишь, как вот эта фигурка такая вот в слезах.
1: Ну и полежи какое-то время на диванчике себе спокойно. Самое главное, не забудь по будильничку потом подняться и пойти выполнять все свои вот эти дела. Ну, а все остальное, ну, оставьте для книг, для каких-нибудь плаксивых. Ну, честное слово. Да, тем более, есть такой классный повод немножечко стать спортивнее, причем сделать это вместе. Представляешь, 21 июня пройдет фестиваль спорта в Мазурино. Приглашают, обещают поддержку, я так полагаю, моральную. Ну, а что касается всей программы, я думаю, в целом вы смело можете в Инстаграме, например, у них с ней ознакомиться, ну и получите от этого еще удовольствие.
0: Ну, это хорошо, что мы заранее говорим про это, потому что, ну, еще...
1: Морально подготовиться надо, да.
0: Морально, физически, морально-физически надо к этому подготовиться. Поэтому еще время есть. Друзья, мы говорим, еще раз напомним с вами, что с вами хорошая компания. У нас в этом часу запланирован гороскоп, да, любовный, между прочим. Ну и, как всегда, много музыки.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. It's Friday.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро. С удачником! С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Еще раз добрый вечер. Обсудим, не осудим. В хорошей компании. И есть хорошая новость про Джереми Кларксона. Того самого, который вел программу «Топ Гир» с двумя еще другими веселыми мужиками.
2: Да, который раньше хвастался машинами, а теперь хвастается своими огурчиками. Вот так.
1: Да, да, подробно. Ты давай.
2: А что, я буду рассказывать?
1: Ты рассказывай, давай.
2: Есть, в общем-то, Джереми Кларксон. Если честно, за эфиром чуть больше в его историю меня посвятил Саша.
1: Я от раздовы рассказывал, кто это такой, потому что она не знает, потому что она молодая.
2: Вот. Ну, может быть, может быть. Но, тем не менее, этот парень, все, что я о нем на данный момент знаю, это то, что он решил сделать сайт. Интересно. Ну, во-первых, он подался в фермерство. Mm-hmm. Он теперь выращивает чистые, полезные, вкусные продукты натуральные. И решил, ну а что я здесь один? Сижу, грущу и никому ничего не показываю. Надо хвастаться. И, в общем-то, представляешь, он придумал, как я понимаю, сайт наподобие, ну, даже не знаю, наподобие витрины, наверное. Назвал он его Only Farmers. И там можно заливать свои огурцы, помидоры и все остальное. И, собственно говоря, хвастаться, говорить, вот смотрите, какой вот этот вот с пупырками красивый, какой натуральный. Или вот видели, какая тыква у меня выросла. И все фермеры, как я понимаю, к нему подключаются. И, судя по концепции программы, о которой ты мне рассказывал, ну вот он реально, возможно, он просто хвастаться любит.
1: Да нет. Нет, просто это хорошо объединять людей, которые дышат тем же, что он дышит. Бэхом на него, наверное, чихнул, и все, и он тоже заразился вот этой хорошей болезнью садоводческой.
2: Я не удивлюсь, если Бэхом уже зарегистрировался на этом сайте и в целом составляет конкуренцию Джереми Кларксону.
1: Не, ну он ничего нового не сделал-то, да, потому что изначально это все равно шло от наших одноклассников. Именно там все показывали свои и шашлыки самые хорошие, и кабачки, и патиссоны, и томаты, и огурцы. Огурцы, и кто грибов насобирал
2: и
1: больше.
2: И до сих пор это делают.
1: Вот в том-то и дело.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3500 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Куда катится этот мир роботов, честное слово? Анастасия, я увидел видео, где в Китае робот-попрошайка милостыню просит.
1: И что, дают ему?
0: Ну, дают, чутки дают. Только представляешь, вот здесь...
1: На масло.
0: Ну, наверное, да.
1: Ну, а для чего еще ему нужны деньги?
0: Не, видишь, бездомный взял, купил себе робота, думаю, что я буду там сидеть? Сиди, проси. Его кидают в тарелочку.
1: А почему бездомный? Мне кажется, как раз-таки вовсе не бездомный. Взял, приобрел робота и сказал, ну, а что, я на тебя потратился, вот теперь иди и отрабатывай.
0: Нет, ты правильно сказал, на что, конечно, да. И на винтики-шпунтики. 18:27 в нашем городе. Друзья, новости спорта в середине часа послушаем, потом гороскоп.
1: Любовный гороскоп, на секундочку, да?
0: Да, любовный
1: гороскоп. И, конечно, трек вечера. Кстати, сердечки вам там тоже пригодятся.
2: Хороший вечер в хорошем.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Баскетболисты Минска без потерь прошли групповой этап турнира Fidgetal Contenders Astana и завоевали путевку на игры будущего 2026, сообщает Белта. В заключительном поединке предварительного раунда белорусы победили турецкий клуб Arena Bulls с результатом 33-27. До этого минчане разгромили узбекский Гиперхупс 40-21, одолели российскую команду Триада 28-27 и уверенно переиграли испанскую Валенсия Баскет 30-22. Минск вышел в суперфинал, в котором завтра встретится хорватским Нитуи из Загреба. В соревнованиях по фиджитал футболу спортсмены Минска сначала крупно обыграли турецкий Миса Еспорт 13-2, а затем уступили аргентинскому НС Тим 3-6. В 1/8 финала соперником белорусов будет узбекский Олимпик. Этот турнир является отборочным этапом на игры будущего, которые пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани второй раз завоевали бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В 5-м решающем поединке бронзовой серии, состоявшемся в Санкт-Петербурге, гости победили с результатом 84-76. До этого зенитовцы дважды одолели соперников на своей арене 82-80 и 64-61. А затем кубанцы у себя дома сумели отыграться 85-81 и 91-85. Впервые «Локомотив» Кубань взял бронзу в 2015-м, а в 2013 и 2023 годах он становился серебряным призером. В полуфинале нынешнего сезона «Зенит» уступил казанскому «Униксу» 3-4. «Локомотив Кубань» проиграл московскому ЦСКА 1-4. После неудачи в полуфинальных баталиях наставник «Зенита» черногорец Диан Радонич ушел в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ростислав Вергун, который начинал этот сезон во главе екатеринбургского «Уралмаша». Финалы 20-й республиканской спартакиады школьников пройдут в Минске с 14 по 26 июня. Сильнейшие юные атлеты со всей страны сразятся за медали в 10 олимпийских видах спорта. От баскетбола и легкой атлетики до плавания и карате, а также в шахматах и шашках. Всего под спортивные баталии будет задействовано более десятка лучших арен Минска. Торжественная церемония открытия пройдет 15 июня у стелы «Минск. Город-герой». В программе праздника торжественный марш-парад команд из всех 6 областей и Минска, праздничный концерт с участием известных артистов, а также детских и молодежных творческих коллективов. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Любовный гороскоп.
5: Анастасия, ты же тоже веришь в гороскопы, когда они только хорошие, а плохие ты не веришь.
6: Ну, слушай, тут грех, понимаешь, не поверить в гороскопы. Если что-то хорошее тебе там рассказали, оно раз и сбылось. Такой, ой, какой хороший гороскоп. А если плохое, то, ой, нет, в это мы не верим, давайте дальше.
5: А любовный гороскоп. Овны, сегодня вечером вы излучаете радость, оптимизм и уверенность. Поэтому вокруг вас собирается очень много людей, просто чтобы погреть свои души и вашу энергетику. Не раздавайте все до последнего. Принесите хоть немножечко вашей второй половинки.
6: Неплохо. Что интересное сегодня про тельцов. О, вот тут нужно призадуматься. Тельцы, вы были достаточно щедры и заботливы сегодня на протяжении дня. Потому что, если да, все вернется к вам уже этим вечером в тройном размере.
5: Близнецы, сегодня будете ожидать, что чудо в вашей личной жизни все же произойдет. И как раз такое, как вам хотелось бы. Однако надежды могут ваши оказаться неоправданными и поэтому наивными. Может быть, не стоит полагаться слепо на случай и взять сегодня инициативу в свои руки.
6: А вот ракам сегодня как раз-таки противопоказано инициировать что-либо. Можно просто расслабиться, потому что любимый человек уже готов удивлять вниманием и подарками.
5: Львы, ваши половинки сейчас непростой период в жизни. Поддержите ее, будьте сильным плечом, на которое можно опереться, надежным фронтом, спасательной жилеткой. Потерпите ее плохое настроение, слезы и тяжелые вздохи.
6: Ох, какая-то драма там сегодня, мне кажется, у них развернется. Девы, сегодня у вас отпускание вожжей. В общем, отпустите контроль. Спонтанная поездка вдвоем – это лучшее лекарство от рутины.
5: Весы, сегодняшний вечер для вас пройдет в постоянном движении, в погоне за чем-то или за кем-то. Может быть, за счастьем? Благополучный исход этого мероприятия целиком и полностью зависит от того, разделит ли ваш любимый человек ваше настроение и станет ли вашим спутником.
6: Так, что касается спутников у скорпионов, то вот здесь наверняка нужно быть очень крепким человеком. Почему? Потому что сегодня у скорпионов гороскоп звучит так. Ваше молчание скажет больше страстных речей. Просто смотрите в глаза.
5: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку захочется признаться вам в чем-то важном, серьезном и глубоком, что он осознал совсем недавно и что не дает ему уснуть. Постарайтесь выслушать его внимательно и оценить все им сказанное по достоинству. Иначе на ваших отношениях можно будет поставить крест.
6: Козероги сегодня претендуют на звание самой мягкой булочки с корицей, потому что спокойная теплая атмосфера дома и взаимопонимание, а также уют будут царить там.
5: Водолеи! Такого никогда не было.
6: Что?
5: Сегодня звезды Водолеи не рекомендуют вам злоупотреблять алкоголем.
6: Еще не было ни в одну пятницу такого гороскопа.
5: Конечно, бокал вина под хороший ужин – это еще не проблема, но по возможности не больше. Вашему любимому человеку будет неприятно смотреть на вас в подвыпившем состоянии, а тем более целовать вас.
6: Очень интересно. Знаешь, возможно, Водолеи живут с рыбами, потому что для рыб сегодня звучит гороскоп «Нет-нет-нет, я вижу твою улыбку». Но нет, у них просто, понимаешь, сегодня про семейные дела, которые именно вот они принесут удовольствие. Можно устраивать ужины, принимать гостей. Mm-hmm. Ну, в общем, уставать в двойном размере.
5: На этом все. Всем прекрасного пятничного вечера.
0: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
6: Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
1: Очередное развлекалово в хорошей компании под названием «Трек вечера». Как обычно и как всегда, мы постоянны. Нам нечем начинать программу «Привет и поздравления», музыкальный агент. Поэтому мы берем две песни, предлагаем вам выбрать, какая вам больше нравится. Вы, значит, голосуете, и песня, которая набирает большее количество голосов, звучит в начале музыкального агента. Все просто вообще.
2: Но у нас сегодня здесь такая настоящая битва поколений. Я по-другому не скажу, потому что, ну уж слишком разнокалиберные артисты затесались в рядах тех, за кого вы сегодня будете отдавать свои лайки, друзья. Либо красное, либо черное сердце. Будем ждать от вас в Вайбере по номеру 707-1-071, но только после прослушивания небольших отрывков. Да, приступаем?
1: Ну, давай.
2: Я вижу, давай, что давай, ты улыбаешься так.
1: Нет, просто, знаете, всегда вот Александр Анатольевич, это все говорят, Александр Анатольевич постоянно в эфир тащит какое-то старило, какое-то немолодежное вот эту музыку, постоянно. Все ж за молодежь, а Анатольевич всегда, конечно, старье какое-то. Ну, давай, тебе рассказывай.
2: А, ну вот, ну, в общем, сегодня я в архивах покопалась. Я оттуда вытащила, если честно, мне кажется, очень интересную карточку, потому что некоторые считают, что это какое-то такое отражение эпохи 90-х в частности, потому что ой, Кайметов прямо сейчас.
3: Под

0: Я, конечно, от вас такой фривольности не ожидал, Дроздова, конечно. Такую песню выбрали и такого певца выбрали.
1: Слушай, но песня на самом деле не то, чем кажется. По крайней мере, так говорили критики. Многие ее хаяли, когда она была создана, за то, что ну какая-то пошловатая для того времени. А на самом деле пошлости там нет.
0: Да.
1: Как бы там ни было. В общем, если что, за Кайметова, а для меня когда-то, как будто бы Буйнова, пожалуйста, «Красные сердца».
0: Причем про Буйнова. Знаете, что она сказала про Буйнова? Она говорит...
1: Мне кажется, они по тембру просто один в один.
0: Не, ну что ты путаешься тут Александра Николаевича?
1: Ну, простите, пожалуйста.
0: Это капитан Каталкин, это Буйнов, да. Значит, друзья, ну и с чем, что? А я считаю, что в начале музыкального агента нужно послушать новую песню от Зиверт «Газ».

0: Вот мне нравится. Мне нравится, но молодежная очень песня такая, хорошая.
1: Мне кажется, это такой классный прогрев перед ее сольным концертом. Наверняка все мы будем там стоять и...
0: А потом будут говорить, что Александру Анатольевичу заплатили, потому что он Зиверт продвигает. Все, голосуем за Зиверт. Черненькие сердечки, за Кайметова, красненькие сердечки. В целом, друзья, все рассказали. А, ну напомнить про программу «Привет, поздравления», конечно, давай.
1: Естественно, если вдруг у вас есть приветы, если есть поздравления, если есть музыкальные заявки, тогда вот вам, пожалуйста, Вайбер и Телеграм в помощь по номеру 7071071. Пишите, а также не забывайте про группу «Радио Витебск» ВКонтакте.
2: «Радио Витебск» — хит на все времена.

0: которые ты любишь. В Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Порядок на земле, развитие геологоразведки, грамотное обращение с отходами – задачи для Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Новый глава ведомства Максим Лысенко, назначенный накануне президентом, сегодня представлен коллективу. Перед министерством стоят глобальные задачи, в том числе с учетом бренда «Беларусь. Легкие Европы». Минприроды отвечает за широкий спектр важных направлений, в их числе использование недр, контроль за добычей полезных ископаемых. У Максима Лысенко большой опыт работы в сфере. Ранее руководил Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. С прошлого года был в должности первого замминистра ведомства, которое сейчас возглавил.
0: В мире.
1: Центральная избирательная комиссия Республики Армения аннулировала итоги голосования на парламентских выборах на трех избирательных участках. Об этом сообщила пресс-служба Центра избиркома. ЦИК Армении призвал дождаться окончательного подведения итогов голосования 14 июня. По предварительным результатам парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня, в парламент проходят три политические силы – партия «Гражданский договор», блок «Сильная Армения» и блок «Армения». Кир Стармер заявил, что намерен остаться на посту премьер-министра Великобритании и лидера лейбористской партии, несмотря на отставку министра обороны Джона Хилли, его замминистра и еще двух помощников. Об этом сообщает Bloomberg. Глава Минобороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку 11 июня. Причиной стали разногласия с правительством из-за расходов на оборону. В своей публикации в соцсети X он указал, что премьер-министр не способен, а казначейство не желает выделить ресурсы, которые необходимы для обороны страны. Два американских футбольных болельщика Остин Франклин и Кевин Аката были выбраны для необычной работы. Им необходимо посмотреть все 104 матча Чемпионата мира по футболу 2026 года. Они победили в конкурсе на должность главного наблюдателя за Чемпионатом мира по футболу, обойдя более 6000 претендентов ради экспериментального проекта в Нью-Йорке. Каждый участник проекта получит по $50,000. Специально для проекта был построен смотровой прозрачный куб на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Участники обязаны смотреть в данном кубе в течение 39 дней каждый матч чемпионата мира в прямом эфире. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ночью на большей части территории сильные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Курск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз здравствуйте или только здравствуйте тем, кто только настроился, только что настроился на нашу волну. Это Радио Витебск, вечер пятницы, хорошая компания, ну, в смысле, хорошая компания, вы и мы вместе хорошая компания. И как раз-таки ближайшие 50 минут посвящены вашим приветам, вашим поздравлениям, вашим музыкальным заявкам и в целом вашему хорошему настроению.
2: Так, ну а теперь приступим к праздникам, да? Мне кажется, у нас сложилась какая-то такая приятная традиция.
1: Ты такое придумала уже.
2: Ай, ну ладно уже. Ну
1: давай.
2: Вот есть, например, смотри, супер легкомысленный повод — день гуляния с воздушным шариком. В общем, не знаю, как это можно отметить, но тем не менее.
1: Ну ты представь, взрослого дяденьку или взрослого...
2: А дороги летним днем, да-да-да-да-да.
1: С красным шариком, который, знаешь, гелем надутый. И вот он идет такой, ля-ля-ля-ля-ля, но заинтересуется.
2: Заинтересуется определенно. Так, что касается других праздников, если есть гурманы или любители экспериментов, можно отметить день фалафеля. Сегодня также день дубляжа. Вот тут, мне кажется, подняли бы руки вверх и сказали бы: а можно мне дублера, пожалуйста, те, кто все еще работают и продолжат это делать и в следующем часу. Так, ну а все остальное, честно, не стоит особо пристального внимания, поэтому интересуют ваши поводы для радости, друзья.
1: Вайбер, Телеграм, 707-101-071, пишите, группа ВКонтакте, тоже туда можно. Все, что вам заблагорассудится, ну, прилично. Естественно. А прежде чем мы откроем песни и программу «Приятного поздравления», хочу зачитать сообщение, которое пришло. Руслан написал: поздравляю Руслана Васильевича, который работает один и под дождем. Всего тебе самого хорошего. Руслан, если вы и есть тот самый Руслан Васильевич, который сам себе, наверное, прислал сообщение, ну, вас мне так показалось.
2: Держитесь.
1: Да, мы вам шлем большой привет, потому что мы сейчас смотрим в окно и все ждем дождя, а он сегодня начинается. Скорее всего, он где-то там, где вы работаете. Вот. Ну и дождь все-таки не помеха для прекрасного настроения. И для этого настроения давайте добавим сюда Зиверт и ее свеженькую музыкальную вещицу под названием «Газ». Там есть очень хорошие строчки о том, что все-таки двигаться в жизни надо, и вам Боженька поможет в этом.
0: Музыкальный агент.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что ж, у нас здесь есть чем поживиться. Естественно, приветики и, кстати, даже музыкальная заявка, если представляешь. Если честно, решила немножечко поимпровизировать. Сейчас расскажу, в чем конкретно. Татьяна здесь передает большой привет. Вечерний приветик дорогому любимому Дёнечке. Денис, родной мой, эти строчки для тебя. Каждый день считай до рассвета, когда обнять смогу тебя опять. Мой самый лучший человек на свете, я не устану верить, жить и ждать. Крепко обнимаю, твоя Танечка. Что касается музыкальной заявки, здесь попроси Люсь Чеботина, но, правда, в той компании, в которой, к сожалению, у нас в фонотеке не нашлось. Но есть песня, похожая по смыслу, тоже у Люси. Немножечко солнце, возможно, в ближайшее время прорвется в наш плейлист.
2: Опять же, солнце желаем Руслану, который написал, что ему некому помочь, он где-то работает, а с нами веселее. Ну и хорошо, пускай солнышко от Люси Чеботиной освещает и вашу работу.
0: Музыкальный

0: Так вот, хорошо, продолжаем проводить этот пятничный вечер. И, конечно, пожелаем вам всем приятных выходных. А, между прочим, приятные выходные, может, хорошими словами, знаете, как-то вот призывать. Знаете, вот сообщение послал на радио, например, как вот тебе привет передали, настроение улучшилось, и завтрашний день тоже с улыбкой будут проходить.
1: Да? Так, вот здесь у нас Анастасия практикует этот метод, который ты прямо сейчас озвучил. Передает она привет Марине, которая на педикюре.
0: Мой дорогой Андрей, пишет там Елизавета. С днем рождения, любимый. Спасибо, что делаешь каждый день особенным, наполняешь его смыслом и радостью. Желаю тебе безграничного счастья со мной, крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и море теплых моментов. Пусть наша любовь с каждым годом станет только крепче. Я всегда рядом, я тебя люблю. С днем рождения.
1: Так, есть у нас девушка, которая тоже не отстает от всех остальных. Это Любовь. Она передает огромный сердечный привет для своего любимого внука Андрейки. Желает ему классного вечера, отличного самочувствия, выдержки и терпения, а также хорошего отдыха после трудового дня. Крепко обнимаю, целую и очень сильно люблю. Твоя бабуля Люба. Музыка.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: По-прежнему принимаем ваши приветы и поздравления в программе «Музыкальный агент» на радио «Витебск», Вайбер, Телеграм, 707-101-071. Пишите еще группу ВКонтакте, туда тоже можно.
2: Так, есть у нас здесь Дмитрий. Он передает привет своей любимой Олесечке Владимировне от его... От него.
1: От него. Таня написала: коллектив воздыхателей поздравляю с днем рождения нашего дорогого Алексея Дмитриевича, покорителя гор и исследователя миров. Желаем, чтобы все визы открывались легко, билеты стоили дешево, попутчики всегда были веселыми, а виды захватывающими дух. Пусть этот Новый год подарит тебе маршруты, незабываемые впечатления и истории, которыми ты потом будешь нас удивлять за чашкой не только чая. Вперед к новым вершинам! С днем рождения, наш дорогой друг!
2: Также есть у нас сообщение от Ирины. Она сегодня поздравляет любимого зятя Ленькова Павла с днем рождения. Здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия во всем.
0: Музыкальный

0: музыка прямо сейчас радует слух однозначно. Джонни и Федук постарались специально для того, чтобы у нас с вами классно прошло лето. Кстати, кажется, классно оно проходит у Анастасии, которая передает: «Марина, мы газуем. Привет от Насти».
1: А есть еще одна Анастасия, которая написала своему Владику: «Владик, кидай ты эту работу, я жду тебя дома, поехали кататься. Поставьте что-нибудь веселое. Как всегда рад, друзья, ставим что-нибудь веселое».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Школы и гимназии Беларуси начали прием детей в первые классы. Канистра с бензином могла стать причиной гибели школьников в Зимбабве. Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 670 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Привет и поздравления. Теплые добрые слова поддержки. Музыкальный агент на радио Витязь в 19.35. Еще целых 20 минут есть в вашем распоряжении, чтобы на главной волне региона передавать приветы, чувства, эмоции, все, что вам угодно, и делать музыкальные заявки.
2: Так, есть у нас здесь Андрей, который передает поздравления с днем рождения. Кстати говоря, поздравляет он своего другу Сергея. Пусть тебе этот год принесет много радостей и изменений. И всем привет.
1: А еще есть сообщение от Снежаны Денисовны. Сегодня же ее выпускные. И она от всего сердца поздравляет с окончанием школы всех выпускников. Желает, чтобы впереди был хороший новый этап. Пусть он будет полон ярких открытий, интересных встреч и заслуженных побед. Желает всем выпускникам крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи на экзаменах. И помните, ваши учителя всегда рядом, верят в вас и готовы помочь. И заказала песню «Выпускной».
0: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ленд.
1: Принимаем ваши поздравления, ваши приветы, адресованные вашим любимым, дорогим, ненаглядным. Координаты те же, Вайбер, Телеграм, 707-101-071.
2: Так, есть у нас здесь вот такое замечательное письмо. Опять же, поздравление специально для Кучковского Александра из, между прочим, города Сино. С юбилеем 50 лет. Желаем счастья, здоровья, всего самого лучшего и достроить уже второй этаж.
1: Отлично. А есть следующее сообщение. Эй, Макс, это твои друзья Дима, Леша и Ваня. Передаем тебе привет из нашего уютного кафе. Мы тут сидим, смеемся, вспоминаем, как ты обещал быть, а потом внезапно у тебя появились неотложные семейные дела. Ну да, мы понимаем. Главное, чтобы ужин был вкусным, а диван мягким. Ждем тебя в следующий раз, дружище. И да, мы заказали тебе бургер, привезем домой.
2: О, ну, знаешь что, несмотря на сарказм, это очень мило звучит, если действительно так и будет. Но я думаю, мы же должны поддержать, правильно?
1: Конечно, поддержим хорошую песню, тем более песня как раз-таки нормальная, мужская. И наш радиослушатель Володя, который нам прислал огромное количество различных красивых фотографий издалека, как раз-таки попросил, чтобы мы его поддержали этой песней. Послушаем «Короля и шута, прыгну со скалы».
0: Музыкальный

0: агент.
1: Нам написала группа веселых друзей, которые поздравляют Игоря, а написали Макс, Леша и Дима. Поздравляют Игоря с покупкой автомобиля, желают, чтобы бензин стоил как вода. Ха-ха-ха. Светофоры всегда были зелеными, навигатор не вел в болото, а музыка в салоне играла только твои любимые треки. Пусть машина служит верой и правдой, и каждый километр приносит радость, дружище. Мы тебя искренне поздравляем, братуха, ты молодец.
2: Красота. Есть у нас еще один семейный привет. Привет для сына Корунного Сергея от Татьяны, а также от Елизаветы.
1: А еще есть сообщение от Светланы. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить Загорского Владислава с окончанием Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Юрист второе высшее. Гордимся, любим, обнимаем. Ждем завтра на даче.
2: Какие хорошие выходные у кого-то намечаются.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: И программа «Музыкальный агент», и проект вечерний, который называется «Хорошая компания», на этом моменте будет говорить вам, друзья, до свидания.
5: Да, мы уже практически готовы завершить здесь все наши добрые дела. Все, завязать вот этот походный узел и отправиться тоже в свои выходные. Но это не означает, что вы останетесь в одиночестве. Естественно, огромное количество крутейшей музыки в разного формата будет вас сопровождать. Но что касается приветов, мне кажется, есть еще здесь один вот такой дополнительный для Денечки. Кстати, есть еще и музыкальная заявка «Осуществим». Но кажется, что-то еще у нас здесь есть.
4: А это наша радиослушательница Марин, которая сегодня выиграла пляжный зонтик, написала спасибо любимому радио за конкурсы и призы. Очень приятно, друзья. Придет новая неделя, мы опять начнем эту веселую круговерть. Так что всегда включайте 16 до 20.00. С вами «Хорошая компания». Ну, а это была Анастасия Дроздова.
5: Я Александр Дозоренко.
4: До встречи, пока.
0: Будет вечер, будет «Хорошая компания».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сегодня в Беларуси стартовала приемная кампания для будущих школьников. Около 82 тысяч первоклассников в этом году сядут за парты, из них 18 тысяч в столице. В первую очередь в учреждение образования зачислят тех, кто подает документы по месту регистрации. Родителям необходимо написать заявление на имя директора школы, а также принести медсправку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. Попасть можно и в школу, которая не рядом с домом. В таком случае директор школы или гимназии принимает заявление на свободные места от родителей. Такой прием проходит в порядке очередности, в том числе регистрации заявлений. Приемная кампания продлится до 15 августа включительно. Кроме того, в стране также работает горячая линия по вопросам приема в первые классы. В Зимбабве в городе Гверу сгорел микроавтобус со школьниками. В салоне находились 24 ребенка, но выбраться из горящего автомобиля удалось не всем. 7 человек погибли. По предварительным данным, причиной пожара могла стать канистра с бензином. Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью детей. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Белорусский лидер передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
1: В мире.
2: Вспышка лихорадки Эбола в Конго продолжает усугубляться. По данным правительственного отчета, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 676, из которых 136 привели к смерти пациентов. Власти заявляют, что столкнулись с редким штаммом, летальность которого составляет от 30 до 50%. Для этого варианта вируса пока не разработано ни вакцины, ни эффективные методы лечения. По оценкам эпидемиологов, вирус мог циркулировать в регионе скрытно в течение 4-6 месяцев до официального объявления о вспышке. Глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджу пока не может въехать в США на матчи чемпионата мира из-за задержки в выдаче визы, несмотря на наличие аккредитации. Раджу присутствовал на матче открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР. Встреча прошла в Мехико. Сборная Палестины не квалифицировалась на чемпионат мира. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ночью на большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8, плюс 13 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» выйдет полностью и без монтажа. В колледжах Беларуси станет больше специальностей с оплачиваемой практикой. В Витебске прошел пресс-тур Славянского базара. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.
4: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Час по-русски.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Интервью с Александром Лукашенко выйдет полностью и без монтажа, сообщила журналист и телеведущая Аль Арабия Мелинда Нусифора. Она отметила, что брать интервью у мирового лидера – это огромная журналистская удача. Нусифора подчеркнула, что разговор с белорусским лидером получился долгим и разносторонним. Среди основных тем, которые были затронуты на интервью с президентом Беларуси – ядерное оружие как гарантия безопасности, белорусско-украинская граница, конфликт в Украине, диалог с США и странами Европы. Телеканал Аль Арабия Инглиш доступен в более чем 150 странах.
0: Беларуси.
1: В Министерстве образования сообщили, что в Беларуси будет расширен перечень специальностей с оплачиваемыми практиками в колледжах, передает Белта. Дуальное образование, когда теория преподается в учебном заведении, а практика на предприятии в республике пока реализуется в пилотном режиме. Основная цель эксперимента – выработать новые правовые механизмы взаимодействия между организациями-заказчиками кадров и учебными заведениями, а также усовершенствовать нормативно-правовую базу. Практики студентов колледжей обязательно проходят на базе организации заказчиков кадров. Беларусь представила свой туристический потенциал на международной туристической выставке в Гонконге. В числе экспонентов и ведущие туроператоры – пятизвездочный отель «Вальдорф Астория Минск», национальный парк «Припятский». Парк – визитная карточка белорусского Полесья, впервые принимает участие в профильной выставке такого уровня и презентует экологическое направление. В первый день выставки национальный стенд посетила исполняющая обязанности генерального консула Республики Беларусь в САР Гонконг Дарья Богдан. Представители белорусского туристического бизнеса приняли участие в нетворкинг-сессии с местными туроператорами. В Витебске прошел пресс-тур Славянского базара. Участники пресс-тура побывали в зрительном зале летнего амфитеатра. Представители белорусских и российских СМИ, блогеры приняли участие в акции по озеленению территории летнего амфитеатра, главной сценической площадки фестиваля. Также был открыт символический арт-объект «Фестивальный календарь». Он располагается рядом со спортивной площадкой летнего амфитеатра. Каждый день до 15 июля на нем будет вестись обратный отчет до Славянского базара. Витебск сейчас активно преображается к масштабному приему гостей. Подготовка идет полным ходом. Обновляются фасады зданий, модернизируется туристическая инфраструктура и появляются новые зоны отдыха. Фестивальная столица делает все, чтобы встретить юбилейный форум во всей красе и обеспечить комфорт тысячам туристов. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, ночью на большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 130/1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону ожидается 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио «Витебск».

0: путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-20-970-777. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения пунктов.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
3: Это «Танцплощадка».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону ожидается 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Реклама на радио Витебск.

0: телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
2: Это танцплощадка

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-20-77-77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения бонусов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории сильные дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 8-13, в Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований.